0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Казанова.

0: Выходи, мой родной.
1: 18+. Rock and
2: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
4: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы Агата Кристи. И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
5: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех. Rock
2: and talk. На рок-арсенале.
6: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
7: На рок-арсенале.

0: добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
2: ООО «Римэкс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
3: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы «Тед и Ко». 30 лет – самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики, показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанты. В компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1,150 млрд рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы! Ну что, братья и сестры, взбодримся! Народ!

0: Реклама. Ты на новом авто? Поздравляю, что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
1: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
0: Конечно.
2: Пап, а можно я цвет выберу?
0: Можно.
3: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
4: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Да ведь?
6: Народ Арсенале.

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина, Екатеринбург, Огарин 114-667-90-02-48-0.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
5: Рок-арсенал.

0: ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, сегодня, 14 октября, в Екатеринбурге ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь и температура воздуха плюс 9 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Ссангьонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является картой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302.
3: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за братство.
4: На рок-арсенале.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях Сэйдженси при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, Сэйдженси анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и в Второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
9: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
8: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
9: 10 часов и 6 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов и... Так бывает, ни одного Макса в студии. Павел Рубцов и Александра Короткова. Привет, доброе утро.
3: Доброе утро. Нам понравился этот формат. Будем верить, что вам он тоже нравится.
9: Максим Иванович скоро должен выйти из отпуска, так что, я думаю, на этой неделе вы его уже услышите в полноформатном режиме. Напоминаю, спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровое сердце – залог активной и полноценной жизни. Кардиологический центр клиника сердца сети «Здоровье 365» – это новые возможности заботы о главном. Современная диагностика, комплексное обследование за один визит, малоинвазивные операции на сердце и сосудах, круглосуточный стационар. «Здоровье 365», высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Присоединяйтесь к нашему разговору, поскольку еще раз, да, мы тут не настолько эксперты, чтобы все обсуждать на экспертном уровне.
3: Нет, обсудить-то мы можем, но не на каждый вопрос ответим.
9: Коллективного эксперта. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Авторизируйтесь, чтобы во время эфира проходили ваши комментарии. В общем, ждем ваших сообщений, ваших свидетельств, что там творится на дорогах, ваших вопросов, может быть, на что сможем, на то ответим. В общем, все, что касается автомира, присоединяйтесь. Будем коллективно вести «Макс Авто». Но для начала, как вам ремонты, которые проходили в Екатеринбурге? Отчиталась администрация города о том, что в 26-м году был запланирован ремонт автомобильных дорог протяженностью 13 километров. И все это было сделано 100%. Это дороги, которые сделаны по национальному проекту. Не все дороги делаются по национальному проекту. Тут еще надо понять. Одни дороги раскопаны, потому что там трубы перекладывают, и они не сделаны еще до сих пор, бывает такое. Другие дороги делаются по национальному проекту, третьи еще почему-то, и прочее, прочее, прочее.
3: Ну вот, кстати, про перекопанные дороги из-за коммуникаций коммунальных. ВИС предупредили, что сегодня и завтра проезда сквозного нет по дублеру улицы Металлургов. Угу. Если это не сильно коснется автомобилистов, там хитро этот дублер сделан, можно заехать, можно выехать. Я думаю, что там уже ясен, по крайней мере, вот за последние два часа, ясен стал объезд этих самых работ, но часть остановок общественного транспорта отменена, поэтому те, кто ездит в сторону Новомосковского рынка на общественном транспорте, будьте, пожалуйста, внимательны, можете выйти совсем на другой остановке по сравнению с тем, что планировали. И завтра по Библиотечной автобусы на Синие камни ходить не будут. Вот это вот оперативная информация от Дептранса, да.
9: Ну, что у нас починили? Ну, я, по крайней мере, наблюдал...
3: Проспект Космонавтов починили.
9: Я не наблюдал, я с другой стороны наблюдал Роза-Люксембург. Вот
3: так.
9: Это я чуть ли не в ежедневном режиме смотрел, как проходят работы. Ну, проходили довольно бодро, скажем так. Не скажу, что на тротуарах все хорошо сделано было, но асфальт положили, ну, более-менее так.
3: А ты пешком
9: сроки.
3: Ходил
9: я пешком,
3: мимо?
9: Я пешком,
3: вот.
9: Пешком постоянно.
3: Даже по нашему дождливому лету
9: даже по лету
3: героический подвиг.
9: Я всегда пешком хожу, стараюсь, когда это возможно. А, что у нас еще?
3: Дублер Сибирского тракта, проспект Космонавтов, это вот мои основные маршруты. На объездной я бываю не так часто, особенно вот этот вот участок между Московской и Базовым. Нам сказали забыть про развязку на Калине. Вот я про нее и забыла. На проспекте Космонавтов, ну, Ну, в общем-то, я бы сказала, что меня все устроило. Я с удовольствием пока, значит, была там с резкой, я с удовольствием ребенку показала брусчатку, по которой еще в те самые годы ходили у нас танки, чтобы вот сразу на железнодорожную платформу поднять и отправить к месту назначения и применения. То есть в этом смысле у меня даже, наверное, больше одного крыжика. В остальном, как только начинают срезать асфальт, понятно, что средняя скорость транспортного потока у нас падает. Но я бы не сказала, что были какие-то ужас-ужас пробки. Да, было тяжело, когда перекресток перекрыли космонавтов, машиностроителей Баумана.
9: Люксембург стояла одно время прямо.
3: Она, по-моему, всегда стоит. А я очень не люблю это направление. Если его можно объезжать по соседним улицам, я всегда этим пользуюсь.
9: Не, ну это понятно. Когда ремонты, всегда есть проблемы. Главное же результат. Вот насколько вы довольны результатом? Что вы думаете о том, как проходили ремонты? Развязка у Калины — это другая история.
3: Это строительство, это не ремонт.
9: Да, поэтому мы говорим о ремонтах. Вот перечислили примерно самые, наверное, важные направления, важные дороги, проезжие части, которые вы могли бы оценить. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Ну, Олег традиционную фразу, наверное, пишет. Отмыв денег по нацпроекту. Да ну, отмыв, не отмыв, главное, чтобы ездить можно
3: было.
9: Слушайте,
3: мне как водителю стало приятнее ездить по дорогам, хотя у меня вопрос к тем, кто передвигается по объездной, особенно вот на этом самом отремонтированном участке между Московской и Базовым. Возможно, я просто не по всем участкам, которые были переуложены, проехала. Давненько я не ездила по объездной. Слушайте, трафик очень мощный по ней, и я давно не помню такой колейности. Вот как у нас на Кольцовском тракте вот этот верхний слой меняют, потому что очень быстро продавливают и просаживают. Также объездная. Я бы сказала, что раньше я по объездной, сейчас я договорю, я ездила, потому что ровно, быстро машина хорошо идет, ты вот без светофоров едешь. Я сейчас так не рискну, просто потому
9: что... Так, может, сейчас лучше стало?
3: Я надеюсь, что лучше стало. Вот когда я проехала по этой самой объездной, колея еще была, не очень приятно было, хотя дорога была сухая. Просто вот вижу колею и как бы вот...
9: А вот ты сказала колейность. У нас же такая же была на Малышева, около мамина Сибиряка. Кажется, ее тоже исправили. Потом на 8 марта тоже, наверное, исправили, насколько я помню. То есть, в принципе, эти ремонты... Но насколько долго это будет держаться? Большой вопрос. А вот эта колея, которая была на главных фактически улицах Екатеринбурга, она кое-где пропала.
3: Иногда бывает наоборот, пишет нам слушатель, асфальт срезали, скорость увеличилась. Вот, кстати, на дубле Сибирского тракта так и было. Я не могу сказать, что скорость там не падала, но, слушайте, 45-50 километров там можно было ехать безо всякой истерики.
9: Ну вот, видимо, потому что раньше-то была колея та самая, лучше срезать асфальт и ехать по безасфальтовой дороге.
3: Моя любимая фраза, вы зачем тормозите, вы же кроссовер.
9: Ну, знаешь, тоже жалко. Плюс 7-908-909-104-5. Присылайте ваше мнение, сообщение, свидетельство с дорог. Ну, еще одна тема, которая не так давно начала обсуждаться в средствах массовой информации, в местных, это закупка правительством Свердловской области автомобилей «Танк-500» в общей сумме за 52 миллиона. Каждый по 8 примерно. Ну, там та комплектация, которая стоит около 8 миллионов штука, скажем так. И, наконец, в правительстве 8,7 миллионов. Объяснили, почему именно такие автомобили решили закупить. Эксплуатируются сейчас автомобили, которые закуплены в 2024 году, подтвердившие надежность, безопасность и ремонтопригодность в гарантийный и постгарантийный период. Наличие собственной ремонтной базы и квалифицированных специалистов обеспечивает содержание и ремонт транспортных средств. То есть будем сами ремонтировать ваши танки, в конце концов, они нам нужны для чего? Понятно,
3: ну,
9: для того, чтобы...
3: Это основное при машине, которая может работать в ежедневном таком условном режиме. То есть это не я выбираю, поеду я сегодня или нет. Есть у меня время, а это именно вот для такого, для гаража служебного. Ну, ремонтопригодность — это одно из важных.
9: Ну, и танк уже как-то эксплуатировался, сказали в правительстве, понравилось. Видимо, и...
3: Вот я не
9: два года
3: освежала.
9: Назад в правительственный гараж...
3: Два года назад
9: гараж...
3: или в прошлом году, по-моему, два купили.
9: По крайней мере, я ссылаюсь на Е1. Два года назад в правительственный гараж уже приобретали танк. Чиновники отметили, что оценили эти автомобили как раз вот то, что я перечислил. Что удобный, крепкий, ремонтопригодный и так далее, и так далее, и так далее.
3: Я не так давно просто смотрела обзор на один из вот представителей бренда. Хвалят за что? Хвалят за дорожный просвет, который достаточно высокий. И вот знатоки меня поправят, как правильно называется, или угол вылета, то есть что спереди, что сзади. Это важно, когда ты либо заезжаешь на уклон, либо съезжаешь с него, чтобы не ткнуться носом и не хлопнуться бампером, собственно говоря. За это хвалят. Есть рамные варианты. Честно, не смотрела, что покупают в правительство Свердловской области, но учитывая то, что представителям правительства время от времени нужно выезжать вот туда подальше за 200, это за 300 и за 400 километров, мало того, у нас был сложный сезон паводковый. Поэтому...
9: Сложный паводковый сезон. Купите себе буханку и разъезжайте.
3: А вот я не знаю, уважаемые слушатели, вот если есть опыт сравнения, например, того же самого УАЗа «Патриот», вот «Патриот», я не думаю, что для правительства Свердловской области будут покупать буханку.
9: Ну, для областного вряд ли, для местных, региональных. Почему? Были закупки по стране в целом, и там в том числе фигурируют.
3: Да, там, по-моему,
9: патриоты
3: вот для
9: тоже.
3: Местных проще купить квадроцикл. Вот это вот надежнее, быстрее и точно пойдет по пересеченке. Или болотоход.
9: Ну, в принципе, сказали, что не так часто в правительстве обновляют парк правительственный. Половина машин служит уже больше 15 лет. В принципе, приближается, оказывается, к среднему возрасту автомобиля в Российской Федерации. Транспортные средства находятся в постоянной эксплуатации. Возраст более чем четверти легковых автомобилей превышает 18 лет, а пробег каждого около 1 миллиона километров. Еще более 25% автомобилей эксплуатируются свыше 15 лет, пробег более 700 тысяч километров. Таким образом, более половины легковых автомобилей превышают нормативный срок полезного использования. Поэтому закупили танки.
3: Ну вот нас поправляют. Вроде был запрет на покупку иностранных автомобилей. Есть Жауре локализованный танк.
9: Танк локализованный, он формально отечественный автомобиль. Это раз, а во-вторых, аура...
3: Это объясняет его ремонтопригодность.
9: Да, а во-вторых, аура это не для дальних поездок. Аура всего лишь навсего по длине вариант Весты. Там 25 сантиметров лишних для сидения сзади. И все.
3: Меня поправляют, угол свеса это называется. Я запомню, честно.
9: Буханка – самый массово производимый авто уже 65 лет, Олег пишет. Ну да. Ну, давайте все-таки быть честными. Ну, как правительство будет на буханке разъезжать от Екатеринбурга? Тут же еще скорость и все остальное.
3: Погодите, вот давайте, скажем так, давайте честно. Я ездила в буханке по пересеченной местности.
9: Все ездили в буханке по пересеченной местности.
3: Ну, это такое экзотическое мероприятие.
9: Хотя выпустили лимитированную версию для удобства, чтобы там поспать. Спать можно было и...
3: В смысле, там пятиточечные ремни и везде поручни, да? Вот, ну, потому что это вот основной дискомфорт при движении буханки по пересеченной местности, потому что там летаешь...
9: А на танке ты передвигалась по пересеченной местности?
3: На каком?
9: Ну, вот
3: на настоящем, да.
9: Нет, на танк 500. Вот когда попередвигаешься за 80 миллионов...
3: Слушайте, это вот на самом деле, если сравнить подвеску гусеничной техники и подвеску вот такого колесного танка, гусеничная техника 100% выиграет. Потому что это были... Это был условный тест-драйв, были съемки телевизионные. То есть я сначала проехалась за штурвалом, не за рычагами, за штурвалом. Это была БМП. А потом я посмотрела на видео. Слушайте, мне так хорошо сиделось там вот в это самое, в кабине, практически с задраенным люком. Меня там чуть-чуть качало. Это... А когда вот я посмотрела, там круче,
9: иное.
3: Чем у этой штуки угол свеса, да никакой танк, вы что.
9: Танк наш доморощенный, но по факту только колеса приворачивают. Ну, какая разница? Локализован? Локализован. Считается локализованным автомобилем.
3: Ремонтопригодность, мы уже об этом сказали.
9: Так что все. Хорошо.
3: Поехали дальше.
9: Мы радуемся за правительство Свердловской области, что у них будут комфортные, выносливые, ремонтопригодные автомобили. Почему бы и нет?
3: Да.
9: За кого-то надо порадоваться. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Вот, у вас Патриот 21 года выпуска на автомате в комплектации Limited адекватен. Танку 500.
3: Возможно. Почему
9: сам
3: нет?
9: Вайс, что ты... Ну ладно.
3: Почему? Это же не буханка. Патриот, это тоже внедорожник. То есть, ну да, танк поквадратнее. Да, он похож на гелик. Ну, как бы, он похож. Ладно. И на танк он тоже похож, несмотря на то, что он танком называется.
9: Им надо чаще на общественном транспорте передвигаться, пишут нам. Ну, до севера области на транспорте долго ехать, мне кажется, на общественном.
3: На троллейбусе с автономным ходом.
9: С подзарядкой. Ладно, к другим темам. Как формируется статистика? На самом деле в сентябре авторынок не просел на 6%, а вырос до рекордных значений. А что для этого нужно? Пересчитать все, что было до этого сказано. Автостат пересчитал показатели, да, которые были представлены в сентябре. До этого говорили, что минус 6,2% рынок просел, меньше стали продавать автомобили. Но оказалось, вмешался технический сбой.
3: Нас слушают. Мы с тобой тоже вдвоем обсуждали проседание на 6% в эфире рубрики «Макс Авто». А потом оказалось, что мы неправильно бумажку читали. Надо было перевернуть.
9: Минпромторг еще пересчитал. И потом автостат вслед за Минпромторгом решил тоже пересчитать. И сказали, произошел технический сбой. Мы видели, что две последних недели были с проблемами передачи данных внутри межведомственных каналов. Попросили коллег перевыгрузить данные, и они оказались с большим количеством регистраций, чем это было первоначально. Вот статистика авто, она никогда не устанет нас удивлять.
3: А можно я просто прочитаю? Это красивые, это надо читать по известиям. В результате рынок не досчитался 7 тысяч автомобилей. Дальше все хватаемся за голову. Больше всего потеряли машин «Лада» почти 2 тысячи. «Хавейл» не досчитался 852 автомобиля. У «Теннет» больше 1400 штук. Да, у остальных брендов также обнаружилось недостаток. Кошмар, кошмар.
9: Да, конечно, учитывая, сколько у нас в месяц продают.
3: Ну, конечно,
9: большой.
3: Мы с тобой в прошлом месяце каждый по две машины купили.
9: Но мы-то ладно.
3: И не попали в статистику.
9: Мы не покупаем. Да,
3: как они считали?
9: Мы купили, а в статистику не попали, условно говоря. Если бы мы купили, мы могли не попасть в статистику, потом схватились за голову, давай пересчитывать. И оказывается, мы не в упадке, мы в росте.
3: Мне очень интересно, как эта статистика получилась, потому что в тех же самых обзорах, которые автостат давал на минус 6 с лишним процентов, в качестве причин указывались высокие ставки по кредитам, большое количество отказов как раз желающим приобрести автомобиль именно в кредитах. Да, но статистика у нас положительная.
9: Конечно, мы же всегда растем. Ну, даже отрицательно и то растем. Но, тем не менее, вот про статистику забавно. И, кстати, возвращаясь к статистике, Amber Auto, это автомобиль, электроавтомобиль А5, это седан, в конце прошлого года вышел в лидеры по продажам среди электричек российского производства. Так вот, в сентябре не зарегистрировал ни одного нового электроседана. То есть в сентябре Amber Auto, который претендовал на лидерство в электрической области, не продал ни одной машины. А все из-за того, что... Вот элементарно. Из-за того,
3: собирают
9: что...
3: в Калининграде.
9: И что? Пусть собирают где угодно. У нас калининградские машины тоже продавались вполне себе нормально по стране.
3: Но их как-то тащить
9: стране.
3: Надо, ну, тащить. Условно говоря.
9: Нет,
3: на материк-то.
9: Не из-за этого. Потому что продажи модели приостановлены из-за необходимости получить одобрение типа транспортного средства. В конце 26-го года кончается срок действия предыдущего, а следующее появится только в следующем году, в 27-м. Вот мне интересно, как устроен наш автомобильный мир, мир автопроизводителей. То есть они понимают, что у них срок заканчивается. И получается у них лак в несколько
3: месяцев.
9: Надо
3: было запуститься, они запустились.
9: Они вот запустились
3: как,
9: еще в 24-м году.
3: Нет, как производители и как представители бизнеса, я их понимаю.

0: по цене подержанной электрички 2,8
1: Городской республики, например.
2: Ну, государство. Ну, ладно, я сейчас не буду углубляться в эти историко-политологические штуки, было ли это государство или нет.
1: Какая разница?
2: Там Вече все-таки это было общенародное собрание. Это не дума городская, а это мы, жители города Екатеринбурга, если перенести на современные реалии или города Томск.
1: Но как еще можно назвать главу города, если не посадник? Я уверена, что у наших слушателей и зрителей найдутся свои варианты, и эти варианты будут остроумными, как
2: давайте,
1: обычно.
2: Давайте, да. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши варианты, как назвать главу города вместо, ну, может, мэра, еще как-то, таким хорошим термином, который нам всем понравится. Посадник очень неоднозначно звучит примерно так, от чего не стоит зарекаться, пишет Ирен.
1: Да,
2: и некоторые обратили внимание.
1: Мысли, конечно, может быть, кто-то хочет, чтобы кто-то все-таки...
2: В том же Томске несколько мэров были
1: то есть, от слова
2: привлечены.
1: Посадить.
2: Да, да, да. Городничий, городская голова, околоточник, Оксана предлагает. Олег предлагает смотрящий. Ну, понятно. В общем, ваши варианты присылайте, мы за ними будем следить. Самые остроумные озвучивать в ходе нашей программы. Градоуправленец, Ирен, такую сложную конструкцию предлагает.
1: В любом случае, всегда кто нам помогает? И искусственный интеллект. И я как раз, когда, в общем, это предложение возникло, про посадника задала такой промпт гугловскому ИИ, искусственному интеллекту, попросила, а как еще можно забавно, остроумно назвать мэра? И искусственный интеллект гугловский предложил подборку свою. Слушайте, вот, например, «Царь-батюшка всея обочины». Повелитель бордюров и плитки, капитан Стабильность, пояснение, когда в городе из года в год ничего не меняется, даже ямы на дорогах.
2: Куда-то в какую-то...
1: Генерал песчаных карьеров, для мэра, у которого вечно идут дорожные работы, граф Сугроб. Есть еще варианты. Министр луж и переулков. Ну, и гугловскому показалось что-то смешно. Директор шлагбаума. Председатель комитета по обещаниям, верховный выслушиватель граждан, еще бургомистр недосып для вечно уставшего чиновника, пояснение от ИИ, граф воевода, мэр Мурлыка, если он очень мягкий и со всеми соглашается. И последнее, предложенное искусственным интеллектом, очень искусственным, сити-менеджер галактики для тех, чьи амбиции сильно опережают реальный бюджет города.
2: Что-то
1: мне кажется, актуально.
2: Сарказм его понтянуло в дикий в какой-то этот. И на чем он учится? Хочется спросить. От Гугла, да? Понятно, понятно.
1: Да-да-да. Ну, просто Алиса работала с перебоями.
2: Она бы еще высказала. Алиса еще. Она уже... Ей не до сарказма, мне кажется, было бы, когда бы она отвечала на этот вопрос. Кстати, про бургомистр недосып, помнишь, классическое. И только на третьем этаже администрации светится
1: горел
2: окно.
1: Свет. Да, горел свет. Кстати, может быть, вы захотите... поставить оценку городским чиновникам раз в год как минимум, это будет возможно. Администрация Екатеринбурга решила внедрить такую систему оценки работы через портал госуслуги. И Рустам Галямов в РИО главы Екатеринбурга подписал соответствующее постановление.
2: Называется гениально, как всегда, о внедрении системы оценки уровня удовлетворенности граждан качеством работы администрации города Екатеринбурга и так далее.
1: Удставить разным подразделениям администрации Екатеринбурга.
2: Есть платформа обратной связи, мы об этом давно уже знаем, на сервисе госуслуги. Надо иметь подтвержденную учетную запись. До 1 ноября будет сформирован перечень ответственных лиц, ну, чтобы, видимо, следить за удовлетворенностью граждан качеством работы. Будут оценивать работу мэрии, работы муниципальных учреждений, учредителями которых является мэрия, департамент образования, например, департамент культуры, молодежной политики, все эти департаменты там перечислены. Они должны, департаменты, актуализировать списки организаций, которые подлежат оценке населения. То есть администрация предлагает департаменты, департаменты предлагают те организации, которые можно будет оценить, и это все будет на госуслугах. Видимо, заходишь, у тебя этот список организаций, ты ставишь какую-нибудь оценочку, звездочку. 3, 2, 1, 5. Не знаю, как это выглядит на самом деле. В звездочках, ну, в общем, или в циферках.

0: Берегите нервы, сотрудники Серого дома. И мы сейчас перенесемся уже в ЗАГС собрание Свердловской области. Накануне, вы знаете, там прошло первое заседание обновленного состава. Выбирали председателя, выбирали глав комитетов. Мы об этом вам достаточно подробно накануне рассказали. Но там был, пожалуй, единственный за все время заседания спор и спор по поводу курения.
1: Это даже не спор, да, как пишут. Первая дискуссия в законодательном собрании коснулась курения, и кому можно, кому нельзя курить. С вопросом к новому спикеру выступил Владимир Радаев. Он пожаловался, что из-за табачного дыма в коридоре нечем дышать. Но можно этот кусок дискуссии как раз послушать.
2: Евгений Иванович, вот у нас с 21 года по 26-й курил один Рощин, я понимаю, он директор, да, производства, а сегодня невозможно стоять. Давайте запретим Рощину, наставим курить, остальным запретим новичкам. Ну, невозможно в коридоре стоять.
3: Да.
2: Перекроем. Ну, что, в конце концов, пусть бросают.
3: Владимир Григорьевич, я тоже за здоровый образ жизни, но давайте тут уж как бы правила, которые у нас есть по поводу курения, оставим, как они были. Да. Но да, отдельно комнату посмотрим.
0: Давайте Радаева научим курить. Кто-то высказался с галерки.
1: Хорошее, да, предложение, что давайте всех научим курить.
0: Отвечал господину Радаеву, собственно, Дмитрий Жуков, которого буквально на этом же заседании официально избрали председателем законодательного собрания Свердловской области. Вот так вот такие проблемы у наших депутатов.
1: Конечно, так у всех проблемы. Курилки нет. Не додумали.
0: Это они еще до обсуждения алкоголя не дошли. Мало ли, я помню, много лет назад, я уж не помню, зачем я приезжала, какой-то репортаж делала, нужно было приехать в ЗАГС собрание. А это было так давно, по-моему, что еще ЗАГС собрания не было. У нас было две палаты. Палата представителей верхняя и областная дума. Приезжаю к одному из депутатов, все выставляемся, пока еще не пишем, камеру не включили. Он мне сказал: вы знаете, пить я начал только, когда пришел в областную думу.
1: А где, надо было спросить у вас?
0: Где, в кабинете, где Паша?
1: Нет, ну так, а как же общение с коллегами? Ну, надо отдельно курилку и, извините за выражение,
0: это мы к чему?
1: Пилку.
0: Мы к чему про алкоголь вспомнили? К тому, что внезапно всех поразила статистика, что в России максимально снизилось потребление алкоголя. Новый минимум с 96-го года потребление снизилось за 30 лет до этого минимума. Сейчас, если брать сентябрь, жители страны, такая средняя температура, средний градус по нашей больнице, пили 7 там, с хвостиком литров на душу
1: почти
0: населения. Но есть здесь разбивка по регионам, и, надо сказать, Свердловская область здесь не посрамила, и до минимума своего-то и не дошла.
1: Это
0: по сравнению даже с Петербургом.
1: А вот это большие вопросы, и не раз мы в эфире к этой статистике обращались, почему такие маленькие цифры по Москве и Санкт-Петербургу. Но Свердловская область держится 9 литров.
0: Да почти 10 литров
1: потребления.
0: Сравните с Питером. Питер 5 с хвостиком, Москва меньше 5, 4 с хвостиком литра алкоголя. Татарстан чуть нам уступил 9,63. Гордимся земляками.
1: Ну, вот я не знаю, как эта статистика, на чем она основана, потому что, ну, я не, как-то мне, ну, не верится, что в Москве и в Петербурге уж, что там делают в Петербурге, все помнят, такое низкое потребление.
0: Ты плохо думаешь о людях.
1: Почему? Я, наоборот, хорошо
0: думаю.
1: Это статистики плохо думают о людях.
0: Кстати, есть же данные, которые представил ЯН, агентство представило «Европейские азиатские новости», сколько, например, жители Екатеринбурга в год тратят на алкоголь. В среднем 70 тысяч рублей. Но при этом это тоже очень усредненная сумма. Женщины готовы к расходам на спиртное в пределах 45 тысяч рублей в год, а мужчины тратят два раза больше. Правда, формулировка странная: готовы или тратят. Ну ладно, мужчины около 97 тысяч рублей в год.
1: Поэтому что мужчины поят женщин? Все же просто. Женщины сами себе не покупают, мужчина покупает и распределяет в компании.
0: Этот самый алкоголь опасен для нашего с вами здоровья,
1: да,
0: сносочка.
1: Мы ничуть не пропагандируем.
0: И смотри, у нас в сентябре потребление это шагает, что называется, семимильными шагами в Свердловской области по сравнению с другими регионами, несмотря на то, что именно с 1 сентября у нас в области вступил в силу закон, по которому, во-первых, ужали эти рамки продажи алкоголя. У нас можно купить его официально в магазинах с 9 утра до 10 вечера теперь, ну, плюс еще 3 дня. Черных для кого-то дня календаря.
1: Первая суббота сентября же и первая июня.
0: День защиты
1: июня.
0: Детей ты имеешь в виду? Нет. День знаний, день трезвости.
1: Ну, она выпадает, день трезвости выпадает на первую, вторую, извините, субботу сентября. В этом году был 12.
0: Ладно, и немедленно выпил. Значит, уже не в Питере пить, спрашивает Ирэн.
1: Вот.
0: Давно, не уже, а давно.
1: Зря мы Бург, как-никак. Как и Санкт-Петербург. Ну, статистика штука сложная, поэтому доверять или не доверять, это ваше право. Мы что?
0: А мы перейдем к другим темам. Хорошо, у нас новый инцидент в общественном транспорте Екатеринбурга, о котором стало известно, об этом инциденте. Какая-то неадекватная пассажирка избила 69-летнюю 70, да. Да, женщину, кондуктора трамвая 7-го маршрута. Причем произошло все еще 19 сентября, только сейчас стало известно. Полиции это было известно, но полиция не стала раздувать скандал. И что рассказывает кондуктор, эта женщина? Что эта пассажирка заходит в вагон на станции техучилища. Она сначала упала с подножки, но все-таки встала, оплатила проезд, а потом неожиданно ни с того ни с сего якобы начала угрожать кондуктору и ударила по лицу эту женщину. Кричала, что найдет меня и уничтожит, что меня будут пинать и избивать. Это Татьяна Петровна не поняла, почему? Что происходит. Она убежала в другой вагон. Пассажирка стала ее преследовать. Схватила, ударила кулаком в глаз, потом начала пинать. В общем, жуткая-жуткая история. Какой-то молодой человек попробовал за кондуктора заступиться, встал между этой женщиной и нападающей. И в итоге к месту драки вызвали полицию, скорую помощь. Эту Татьяну Петровну, кондуктора, увезли в больницу.
1: Зафиксировали все.
0: Синяки, ушибы. Тяжелых травм нет, но синяки, ушибы. На секундочку. И эта женщина, Татьяна Петровна, написала заявление в полицию. Были копии, да, то есть была видеозапись из салона трамваев. Сотрудники сделали копии. И потом пришел спустя месяц, получается, ответ из полиции. Дело закрыто, потому что найти нападавшую не смогли.
1: Все, точка. Почему ее не объявили в розыск? Я в недоумении, что мне делать дальше, спрашивает Татьяна Петровна. Они опрашивали водителей, я сказал, что готова опознать эту женщину. Не знаю, почему так, потому что если как-то быстро находят других лиц, скажем так,
0: кого
1: по
0: только
1: камерам.
0: Быстро не находят,
1: а
0: да,
1: вот
0: при желании.
1: Те, которые резонансные, например, ограбления, резонансные кражи, вот такие вот нападения, хулиганство, не всегда находить получается. Почему?
0: Более того, пострадавшая женщина-кондуктор рассказывает, что по словам людей, которые часто бывают, ну, видимо, в этом районе, они рассказывали, что эта женщина якобы отсидевшая, то есть ее знают. При желании можно было бы ее найти. И она, конечно, обобщает, говорит в принципе о проблеме, что те же подростки сейчас идут в трамвае с ключами, с плоскогубцами, нападают на пассажиров, участились нападения и на водителей, и на кондукторов. И, по сути, мы никак не можем защитить себя от этой разгульной толпы. И получается, что конкретного человека даже уже потом не защитили. Уже
1: вот
0: все произошло,
1: потом, это, конечно,
0: и потом никакого развития не было, кроме как шума в СМИ.
1: Удивительный факт, потому что действительно, наверняка эта пассажирка не первый раз что-нибудь делала. И если даже люди на остановке знают, что она отсидела, наверняка есть профайл ее где-нибудь, в каких дело какое-нибудь, которое есть на руках у правоохранительных органов. Почему не сопоставить вот это, я понять не могу. Я думаю, что она, во-первых, переезжает не настолько большое расстояние, постоянно там тусуется, если на этой остановке. То, ну, много очень вопросов к этому. Подростки, с подростками все понятно. Подростков как-то находят. Почему-то, кстати. Которые нападают на водителей и на кондукторов. Но, а как оградишь кондуктора? Маршала посадишь в каждый вагон?
0: Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Давай поговорим о другом скандале уже общефедерального масштаба. Это спортивный скандал, такой спортивно-дипломатический. Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам. Ангелине Мельниковой. Это коснулось Виктории Листуновой и Анны Калмыковой. И таким образом эти девушки не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Это чемпионат. Пройдет в Роттердаме. Начнется он 17 октября. Сборная России готовилась к участию в полном составе. И это очень важно, потому что чемпионат не просто чемпионат, он еще и является квалификационным турниром к Олимпиаде. То есть на этом турнире будут разыграны первые олимпийские лицензии. Те самые Олимпийские игры, которые состоятся в Лос-Анджелесе. И, соответственно, спортсмены поехали бы туда, кто-то поехал, кто-то
1: и
0: нет.
1: И рассчитывали.
0: С двойным расчетом, да, совершенно верно. Причем еще несколько месяцев назад российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям, допустили к отбору на Олимпийские игры 28-го года. Было голосование. И, в общем, и тут внезапно, то есть официально их и так допустили, но европейские чиновники решили выдать визы для поездки на турнир выборочно, там как было. То есть сначала оказывается, что возвращают пустые паспорта. Потом оказывается, что, причем последний рабочий день перед вылетом, Федерация гимнастики России разводит руками, говорит, а виз-то у наших спортсменов все еще нет. Потом в понедельник четверо получают документы, все у них нормально, выезжают в аэропорт. Остальная группа ждет до вторника, тоже порционно выпускают. А девушек, о которых мы уже только что рассказали, не выпустили. То есть их там не впустят, и они никуда не поехали. Причем спортивные юристы говорят, что... сколько бы сейчас не стрясали виртуальными какими-то угрозами спортивные разнообразные органы, даже не только российские, международные, они же формально не имеют никакого воздействия на нидерландские ведомства.
1: Вообще ни при чем, тем ведомство не спортивное, ведомство общегосударственное. Хочу, выдаю визу, хочу, нет. У меня есть основания, скажет ведомство. Хотя, действительно, Федерация гимнастики расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнастов из борьбы за медали чемпионата мира.
0: Да, ради бога, но сейчас на что будут напирать, чтобы учитывать ситуацию в дальнейшем при определении мест проведения соревнований и хотя бы лишить конкретный турнир вот этого квалификационного квалификационного статуса, чтобы не получалось так, что спортсмены лишаются возможности принимать участие потом в Олимпиаде из-за того, что не смогли на конкретный турнир поехать. Ну, конечно, очень много всякой реакции из Государственной Думы. Между прочим, Светлана Журова, это как раз тот самый человек, который просто считает, что европейцы не хотят повторения триумфа той же Мельниковой. И просто убрали сильнейших конкурентов. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал отказ в визах политически мотивированным. Но я думаю, что вряд ли с этим можно, в принципе, спорить. В ОКР, Олимпийском комитете России, пообещали не оставить это дело просто так. Направить обращение, в частности, в Международный Олимпийский комитет, чтобы, опять же, лишить этот чемпионат статуса квалификационного турнира к Олимпиаде. Есть реакция Ангелины Мельниковой, Паша. Она в видео, у нее есть YouTube-канал, она там заявила, что ей хочется плакать из-за отказа в визе на чемпионат мира. Но она, по ее словам, чувствовала, что так и будет. При таком раскладе, я цитирую Мельникову, включается чувство собственного достоинства. Ты уже сам ехать не хочешь. Мы честно отобрались через чемпионат Европы. У нас есть путевка, которую мы заработали на этот чемпионат мира. Мы не напрашиваемся, а заслуживаем там быть честно. С этим сложно поспорить, но она еще, знаешь, какую фразу произнесла? Она сказала, что смешивать спорт с политикой – самая большая тупость на свете. И тоже хочется буквально обеими руками под этой фразой подписаться, если бы не одно «но». Дело в том, что год назад... почти год назад, в 25-м году, она подала заявку на участие в праймерис «Единой России» перед выборами в Воронежскую городскую думу. И она даже победила на этом внутрипартийном голосовании. Правда, потом сняла свою кандидатуру, что-то там случилось, объяснила подготовкой к международным соревнованиям и прочее. В общем, так получилось, что она сама смешала
1: политика с двух сторон, да. Входить в политику можно по-разному, да, когда политика идет к тебе, или когда ты идешь в политику. Это все смешение спорта с политикой. Все, в общем-то, логично. Ну и чего ожидать в современной ситуации, я не знаю, риски нужно просчитывать всегда со всех сторон, поэтому, мне кажется, и федерация, и, собственно, сами спортсмены должны понимать, что такое может случиться в любой момент.
0: Да, особенно те спортсмены, которые каким-то образом...
1: с политикой связаны.
0: Которые связаны с политикой. Дело не в том, что они на слуху, а дело в том, что они, в общем, отметились в этом процессе и должны понимать, что сейчас, в 2026 году, без последствий это вряд ли останется. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
4: Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
5: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Здравствуйте. Продавцы маркетплейсов, пострадавшие в результате летних атак беспилотников, столкнулись с трудностями при получении кредитов. Обращение в Центробанк направила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Регулятора просят разъяснить правила реструктуризации долгов, а также предоставления льготных займов. В документе сказано, что в банке обращались 175 предпринимателей и более 65% получили от кредитных учреждений отказы, пишут ведомости. Улицу Библиотечную во автобус-городке закроют на 2 месяца из-за строительства инженерных сетей. С 15 октября автобусы на «Синие камни» пойдут в объезд по улицам Мира, Педагогической и Комсомольской, сообщили в департаменте транспорта. Изменения коснутся 054 и 54 автобусов. Для пассажиров на время перекрытий будут отменены остановки «Педагогическая» и «Урал-обувь». В Березовском на глубине 18 метров решили открыть музей. Там можно будет увидеть редкий минерал прямо в шахте, рассказал в эфире областного телевидения глава города Владимир Шауракс. Он пояснил, что крокоид встречается всего в нескольких местах на планете. Спускаться в шахту необходимо, поскольку на глубине минерал сохраняет свои переливы, пишет КП «Урал». Россияне стали дольше отдыхать на природе. Для отпуска путешественники выбирают более комфортные варианты размещения. Средняя продолжительность всех поездок этой осенью стремится к 3 дням против 2 в прошлом году. Лидером спроса осенью 2026-го стал Краснодарский край. На 2-м месте Подмосковье, а замыкает тройку лидеров Карелия. В топ-5 также Карачаево, Черкесия и Алтай. Что касается Карелии, регион, по оценкам представителей отрасли, переживает настоящий туристический бум. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
4: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лады Глазурит».
9: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.
10: Информация на правах рекламы.
11: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
0: С черно-белой фотографии смотрит почти мальчик. Пухлые губы, наивный взгляд. Владимира Тарика многие принимали за подростка до самой его смерти в 29 лет. Сегодня речь пойдет о человеке, благодаря которому в Свердловске появился дворец пионеров и которого назовут Уральским Макаренко. Один из главных инициаторов реставрации Харитоновской усадьбы родился в семье железнодорожного рабочего и сам еще подростком работал на Пермской железной дороге. Позже Владимир Тарик стал организатором и вожатым первого пионерского отряда в селе Колчедане, а потом председателем окружного бюро ДКО – детской коммунистической организации. Инициативного парня замечают, переводят в Свердловск. В 23 года Владимир создает первый в стране институт детского коммунистического движения. В 27 возглавляет отдел пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Водит ребят в походы, читает им книги, устраивает политбои. А что же с дворцом пионеров, спросите вы? Усадьба Харитоновых-Расторгуевых на тот момент была в полуразрушенном состоянии. Активный парень, став еще и замдиректора Свердловского дома художественного воспитания детей, вместе с соратниками занялся разработкой проекта дворца, обустройством кружков и приглашением специалистов. Возможно, именно благодаря своей инициативности Владимир нажил себе врагов. В 1936-м на съезде комсомола он, ни много ни мало, обвинил партийное руководство в бездеятельности и страхе совершить ошибку. За Тариком пришли осенью 1937-го, вспоминает его сын, кинорежиссер Владислав Тарик.
13: Мне было 2 года. Весь день я плакал, потому что я играл, сломал ногу, в гипсе лежал. И только-только я уснул, как уже постучали в дверь, и вошли, и грохотали сапогами, и ходили. После отец сидел на табурете посредине комнаты, совершенно убитый, в майке. В общем, не дали даже одеться, по-моему, он надел только пиджак. Мама ему зубную щетку в карман толкнула, и все, его отобрали у нее и повели. Она стояла на балконе на 8 марта 1 со старшей дочерью. Воронок даже не вызвали, потому что это, я посмотрел по карте, 400 метров до внутренней тюрьмы на Ленина 17. Они смотрели, как его вели.
0: Через 10 дней после ареста у Тарика родится вторая дочь, Галя. Отца она переживет лишь на год. В числе предъявленных обвинений проводил активную подрывную работу по школам и детским домам, вместо организации массовой политической работы взял курс на проведение развлечений и маскарадов, в результате пионеры мало знают о ВКПБ советской власти и Сталине. Также в обвинении указывалось, что на деньги, переданные на дворец пионеров, Тарик мог бы построить новое здание дворца, но стал восстанавливать эту гнилушку, так назвали Харитоновскую усадьбу. Если верить протоколам допросов, Тарика обвинили даже в задержке строительства парикмахерской и мостков для купания во дворце пионеров. Вот что вспоминал Владимир в своей книге «Да, это было» горный инженер Петр Афанасьев, осужденный в том же 37-м.
14: Загремел замок, и в дверях появился новый сокамерник, на вид лет 18-20. На новичке летний легкий пиджак, надетый на нижнюю рубашку, домашние туфли на босых ногах. Из одного кармана пиджака выглядывало полотенце, из другого – зубная щетка. Всего несколько дней я находился с Володей, но он покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о пионерской работе дышали такой страстью, что иногда забывалась обстановка, в которой мы находились. Как был рад Володя, что для Дворца пионеров удалось отвоевать особняк Харитонова. Перед открытием дворца Тарика уже отстранили от работы, но он не мог не участвовать в торжестве, тем более, что ему и жене прислали пригласительные билеты. Во время торжественного заседания из президиума Володе прислали записку с предложением покинуть зал. После первого допроса Тарик вернулся в таком состоянии, что уткнулся в подушку и зарыдал. «За 17 лет в тюрьмах, лагерях и местах ссылки я встречался с тысячами невинно репрессированных, но арест Володи Тарика особенно поразил меня своей бессмысленностью и жестокостью».
0: Одним из последних, кто видел Владимира Тарика, был еще один заключенный – Исаак Вовси, бывший корреспондент «Комсомольской правды» на Урале. Тарика вели с допроса, седого с разбитыми пальцами рук. 13 января 1938 года его приговорили к высшей мере за активное участие в контрреволюционной организации. В одно утро в одном подвале вместе с Владимиром Тариком расстреляли 16 комсомольских работников. Позже специальная комиссия установит, что материалы были сфальсифицированы, а следователь Парышкина, который вел дело, и получил орден Красной Звезды за выполнение плана по разоблачению врагов народа, самого приговорили к расстрелу. В 1956-м Владимир Тарик, человек, которому навсегда останется 29 лет, был реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
4: Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Дорожный просвет. На 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов. На 104,5 FM.
15: 11:09. На 104,5 радиофорум продолжается дневной эфир по средам после 11 утра. У нас время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, я тебя приветствую.
16: Привет, Саша. Привет, радиослушатели.
15: С нами можно общаться, и мы рады с вами общаться в прямом эфире. Для этого посредством СМС-сообщений и работающих мессенджеров можно отправлять нам свои вопросы и комментарии на номер +7 908 909 104 5. Трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается в эти минуты. Те, кто готов с нами пообщаться в режиме трансляции, пожалуйста, авторизованным пользователям доступны комментарии под трансляцией дорожного просвета. Все, что вы туда напишете, до эфира доберется. Олег, мой первый вопрос. Прошла неделя с тех пор, как произошло вот это вот неожиданное, точнее, произошла неожиданная смена очередной временной схемы на развязке Калины. Сумели автомобилисты адаптироваться? Адаптировался ли ты, поскольку у тебя этот участок дороги часто используем при передвижениях и при выездах из того района, где ты живешь? Что изменилось за неделю?
16: Не изменилось вообще ничего. Я-то адаптировался, поскольку несколько раз там проезжал. Ну и вообще те, кто ездят по одним и тем же маршрутам, они, конечно, их запоминают раз, там, не знаю, со второго, с третьего, и проблем как таковых нет. Кстати, это тоже довольно такая интересная тема. Мы как-то даже касались таких ситуаций, когда у людей, ну, водителей замыливается взгляд, они ездят по одним и тем же маршрутам, а потом там меняют схему организации движения, убирают какой-нибудь или добавляют знак, меняют там схему организации, делают, например, там односторонку, а люди уже вот в каких-то своих отработанных этих паттернах едут. И
15: на автопилоте, по приборам.
16: Да, да, да. Поэтому в любом случае... А вот, кстати, вчера я обратил на это внимание, что до сих пор многие водители не обращают внимания, что на объездной, на участке от Амуцина, вот это вот до кольца на Академический, там же сейчас 60, если ехать в сторону Академического.
15: А все привыкли 80.
16: Да, едут так же. Я вчера ехал, я-то еду...
15: Привет камерам!
16: Да, да. Что, я не знаю, есть там камеры или нет, но кто-то вот уже на автомате. А потому что много лет было 80. И с одной стороны, я не говорю, что нам нужно всегда прямо максимально напряженно ехать, но все равно... знаки на то они и придуманы, чтобы на них обращать внимание. А что касается развязки у Калины, то там те, кто проезжают впервые, попадают в затруднительные ситуации. Я видел, когда же, по-моему, в воскресенье, как один автомобиль сначала уезжал уже с моста направо, ну, то есть вот от Калины, чтобы поехать... Видимо, ему прямо надо было, но он остановился, сдал назад, там вот такой вот маленький островок есть, и задом сдал назад и повернул уже налево. Ну, вообще, так, такой маневр запрещен, но я представляю, сколько нужно автомобилисту будет сделать, чтобы развернуться, и даже его не осуждаю.
15: Потому ты в прошлый раз говорил, что ты дважды или трижды вот объехал по кругу, пока понял вообще, куда тебе и как тебе.
16: В самом начале, но один раз я промахнулся, ладно, да. Я
15: ну, то есть два раза ты проехал.
16: Да, но проехал все-таки три, но один раз я промахнулся, это уже моя ошибка, потому что тоже был не настолько включен. Одно же дело, когда ты едешь, ориентируешься на знаки, на скорость, наблюдаешь за тем, зачем ты обязан наблюдать. Другое дело, когда ты простраиваешь маршрут. И на какой-нибудь развязке, особенно новой развязке или с новой схемой организации движения. Можно и в этом уже потеряться. И ехать безопасно, но при этом уехать куда-нибудь не туда. У меня вот была ситуация, я помню, когда это был 24-й год в Москве, я был на своем автомобиле, и я почти доехал до отеля, и все, и пропадает...
15: Я потерялся.
16: Перестает работать навигатор, он показывает, что я где-то в Химках, и я начинаю просто искать место, где остановиться, чтобы посмотреть. И там эти бесконечные развязки. Ну, движение в Екатеринбурге по сравнению с московским...
15: Со столичным, да.
16: Просто, не знаю, как в деревню сравнивать с Екатеринбургом. Я считаю, что Екатеринбург не деревня. Это плюс транспортной инфраструктуре Москвы. Я нахожу место, начинаю какие-то смотреть карты, где я нахожусь. Пытаюсь так вот устно запомнить этот маршрут. Но это было очень непросто. Ну, я не знаю, мне кажется, я около часа добирался до этого отеля, хотя мимо него вот проезжал, он был слева, но это была развязка. И у нас, конечно...
15: Тебе надо было понять, как с этой развязки спуститься к отелю.
16: Я уже куда-то съехал, как вернуться, не промахнуться. Прям квест такой довольно серьезный. У нас, конечно, не так. И все намного проще. И можно интуитивно понять, и далеко ты не уедешь. Но это не отменяет того, что... дорожники или администрация могли бы позаботиться о водителях. И даже вот в этом месте, где съезд с Калины, поставить какую-нибудь навигацию. Не как вот ту навигацию, которую я вам скинул за Гигулину иероглиф, но сейчас до нее дойдем, а просто написать
15: эту
16: там...
15: Эту временную схему все обсудили,
16: написать
15: уже,
16: там
15: по-моему.
16: В центр и там, что вот это вот направо, нет, наоборот, вниз, это в центр, а прямо это, не знаю, там Пермь, чтобы люди понимали...
15: Короче, хотя бы базовый.
16: Да, базовый, да, чтобы хотя бы вот в этом месте не сбивались водители с толку.
15: Я признаюсь, я проехала, вот если неделю назад мы в этой студии обсуждали, и мы с Димой Ларионовым объясняли, что мы в основном двигаемся по этой развязке со стороны ЖБИ, в сторону Старого Сибирского тракта. У меня получилось сменить маршрут. Я честно скажу, что вот выбирая, выезжать мне направо или налево, то есть в сторону развязки или все-таки уйти на дублер Сибирского тракта, думаю, ну нет, надо все-таки пожертвовать собой. Как бы ты ни пугал нас этой самой странной схемой движения, поеду-ка я. Но я все-таки включила навигатор. Дима Ларионов, тебе привет большой из нашего прямого эфира. Жаль, что тебя нет. Я с удовольствием выехала со Старого Сибирского тракта на эту развязку. Почему? Потому что, во-первых, теперь разделены выезды в направлении Куйбышева, вот этот вот наш любимый выезд в центр, чтобы миновать Восточную, и выезд на саму развязку, вот эту вот Калиновскую, они теперь разделены. Это два разных выезда, они, длинные, не длинные, не знаю. Во всяком случае, вот тот уголочек, который был на старой развязке, на старом мосту улицы Комсомольской, его теперь нет. И прямо классно, ты выезжаешь, это вот ты говоришь про Москву, едешь, и ты на большой московской развязке. Она огромная. Все вот эти вот лестницы, поднимающиеся до эстакад, которые идут на базовый. В общем, выглядит это красиво. Но при этом, вот я проехалась, вечером ты скидываешь схему, и тут я поняла, что все, кто остался у меня как бы слева, вот я красиво уехала на развязку, они-то как раз вот этот вот разворот выполняют только для того, чтобы попасть на базовый твоего направления.
16: Ну, это временная схема организации, потом будет съезд в ту сторону, пока, видимо, его будут только, не знаю, создавать, укладывать, какое слово подобрать. Да это здорово, что вообще появляются развязки. Я почему-то сейчас вспомнил и захотел пошутить, что даже вот в русских народных сказках вот есть этот камень у богатыря, куда ты пойдешь и что ты найдешь или потеряешь.
15: В общем, начиная с устного народного творчества, налево пойдешь, направо пойдешь, прямо.
16: Можно нам навигацию, пожалуйста, дорогие дорожники?
15: А вот богатыри, между прочим, как истинные там водители кобылы, и не только кобылы, принимали решение самостоятельно. Не знаю, что в древнерусских ПДД было написано. Должен ли водитель самостоятельно определять размещение и расположение транспортного средства, то есть лошади, на перепутье. Вот. Но так или иначе.
16: А этот знак, надо попробовать объяснить радиослушателям, как он выглядит. Он объясняет, как вот если вы едете по базового, ну, от магазина строительного Лимана Про, и если вам нужно поехать, например, в центр, по какой траектории нужно двигаться, как заехать на развязку, потом идти направо, под мостом, сделать такую петлю, вернуться назад и съехать уже на Сибирский тракт. Ну, да, на Сибирский тракт. И вот этот знак выглядит просто как какая-то вот такая загигулина. Там еще пытались врисовать вот...
15: дополнительные стрелочки?
16: Там сами вот эти вот направления улиц и вот этими вот толстыми жирными стрелочками такая большая петля. Но этот знак плохо воспринимаемый, я бы назвал его нечитаемый, особенно забавно, если ты едешь на скорости.
15: Вот ты... я хотела сказать, вы тогда поставьте вот этот вот стоп, который перед переездами без шлагбаума стоит.
16: Нет, не надо ставить стоп.
15: Тогда каждый будет останавливаться, изучать, понимать, но проезжаемость развязки резко упадет.
16: Уже же все придумано. Есть эти знаки, где просто стоит там, не знаю, стрелочка одна и написано «куда». И на каждом повороте такая стрелочка. Все. Это комфортно доведет до нужного выезда.
15: Нам пишут, на днях стоял на перекрестке и разглядывал окрестности и нечаянно заметил знак «Стоп-линия» с вертикальным расположением. Только для меня он менее информативен, чем с горизонтальным. Такое ощущение, что просто стоит столбик. Я честно скажу, я, наверное, согласна, что привычка читать «Стоп» в горизонтальном расположении, она, я думаю, что у большинства тех, кто, в принципе, читает знаки. Что касается вертикального расположения, вот я каждый раз вспоминаю в этот момент, что я сижу на своем летающем тазике низко, и, возможно, у водителя троллейбуса или грузовика совершенно другое восприятие этих самых знаков, и вот для них вертикальный стоп значительно информативнее воспринимаемое, если он стоит вот так. Мне кажется, что это дело привычки. Чем больше будет у нас вертикальных стопов, тем лучше мы начнем и такое расположение букв на табличке воспринимать. Ну и что касается, наверное, это пожелание ко всем дорожным службам, ну все-таки дублируйте стоп-линию, вот знак дублируйте разметочкой.
16: Самая воспринимаемая комбинация такого знака – это наличие самой стоп-линии.
15: Да, наличие самой стоп-линии.
16: Потому что если водитель смотрит на дорогу, он в любом случае ее заметит. И даже по любой линии, ну, скорее всего, это будет стоп. Ну, можно поднять голову и увидеть, что там знак. Ну, тут, короче, сориентироваться можно. Но наш скоро зимний сезон, а во время зимнего сезона стоп-линию часто не видно. И это тоже вот большой вопрос.
15: Посмотрим, еще будет ли снег зимой.
16: Ну да, да. Мне вообще вся эта история со стоп-линиями не сильно нравится. И такое вот... строгие наказания за них. Ну, потому что я не считаю, что это как-то сильно влияет на безопасность, на организацию движения, да. И мне не нравится, когда водители там выезжают и занимают вообще проезжую часть, ну, там, перекрывают пешеходам дорогу. То, что существует стоп-линия, ничего плохого нет, то, что за нее штрафуют, мне не нравится.
15: А мне кажется, что все-таки вот наличие штрафов, причем автоматических, оно определенную категорию водителей дисциплинировало. Я чаще замечаю, останавливаясь на светофоре, что практически корпус автомобиля остается до вот этой вот самой стоп-линии, то есть притормаживать, мне кажется, перед перекрестками стали раньше. Именно понимая, что там есть стоп-линия, и что, если что, будет штраф. На тему вот спасаемости отчаянных пешеходов, мне кажется, что это все-таки однозначный плюс. Вот именно в этом смысле.
16: Ладно, на самом деле ничего страшного нет, да, потому что, когда есть ответственность, люди дисциплинируются. Мне больше не нравится, когда какие-то появляются неожиданные вдруг и какие-то такие подленькие фиксации нарушений. В принципе, вступление я забираю, да, свои слова назад, меняю мнение, пусть остается, ничего страшного.
15: Скорее точку зрения на вопрос. Вагран нам пишет, в зарубежьях об изменении привычного скоростного режима на трассе уведомляют заранее, чтобы предупредить водителя избежать нарушений и потенциальной от этого опасности, а не поймать, а штрафовать его за невнимательность. Поэтому камер там меньше, чем предупреждений. А вот у меня тогда вопрос, а как предупреждают? Это вот эти вот установленные знаки за 150-100 и 50 метров, как нас про приближение к переезду предупреждают, например.
16: Я не знаю, каким образом можно предупреждать, но сам знак, например, когда он появляется...
15: Но ограничение скорости не выше 90.
16: Сколько-то дней там не штрафовать за это, наверное, да. Но напрашивается наличие какого-то другого знака, осторожно меняется схема организации движения. Ну, кстати, тоже хорошая была бы...
15: У нас предупреждают, что вот оно ограничение, и под блинчиком с ограничением скорости у нас висит табличка фото-видеофиксации. То есть, в общем-то, предупредили. Никто, я думаю, что не говорит, что, въезжая в зону действия этого знака, вы должны мгновенно сбросить скорость. Если лететь 150 и въезжать под 40, ну, конечно, там придется тапкой в пол тормозить.
16: Ну, так, конечно... Я пытаюсь вспомнить, нет, таких участков дороги я нигде не видел. И что касается скорости,

0: направлении, особенно в районе моста и развязки. Осень, вот я сейчас прямо процитирую. Многолетний анализ аварийности показывает, что осень характеризуется одним из наиболее высоких показателей ДТП. Эти ДТП связаны с наездом на пешеходов и препятствия, съездом с дороги, а также значительным количеством происшествий, которые произошли, не моя тавтология, все претензии к «Известиям», из-за потери водителям контроля над транспортным средством. Вот мне кажется, что подобные заявления, они у нас актуальны для всех сезонов, и осень, ну, разве что сумерки у нас. Вот осенние сумерки – это самое неприятное, что происходит у нас на дорогах. И тут дальше по нескольким пунктам говорят представители госавтоинспекции о скоростном лимите, вот как раз о тех самых ограничениях, говорят, что вот если у нас ограничение скорости 60 км в час на каком-то участке дороги, это не значит, что скорость автомобиля должна быть 60 км в час. Мне стало очень интересно, разрешат ли ехать 80? Нет. Скорость должна быть такой, чтобы водитель мог постоянно контролировать дорожную обстановку и транспортное средство. Ну, о чем тут речь? Если не видно мокро, скользко, то какие 60? Мы едем с той скоростью, с которой мы, а, не вылетим с дороги, б, успеем оттормозиться, если у нас что-то внезапно выскочило на дорогу, ну и так далее.
1: Да, об этом напрямую и правила говорят, что скорость нужно выбирать с учетом дорожных условий. Поэтому, ну, тут помимо правил, еще и закон сохранения, или как он называется?
0: Что? Ну, когда... Инстинкт самосохранения, да, ты, да, говоришь? Да, да, да. Ну, хорошо. И дальше, опять же, очередные очевидные выводы. Инструкторы контраварийного вождения напоминают, что кроме выбора скорости поддержания увеличенной дистанции, для безопасной поездки важно перестраиваться плавно. Тут я частично с инструкторами контраварийного вождения готова поспорить. Не потому, что очень люблю летать по гололеду и умею выводить автомобиль из заноса, как говорится, не факт, занос заносу рознь, а вот эти вот медленные перестроения в каком-нибудь интенсивном потоке, особенно в городе, не то чтобы они мешают, они вызывают ненужные торможения. Учитывая все-таки уровень автомобилей, когда у большинства гидроусилители, электроусилители, вот эти вот плавные попытки встроиться в соседнюю полосу, когда уже все едут и уже закончи маневр, если ты его начал, мне кажется, они подраздражают. Вот неважно, это зима, что у тебя тут за зима, осень. Такие? Это не триггеры, это то, что немножечко затыкает вот этот вот стабильно едущий поток, неважно, там на светофорах, на каких-то перегонах, вот как раз вот эти вот плавные перестроения. С точки зрения здравого смысла, ну, действительно, не надо на скорости резко маневрировать.
1: Ну, тут опять...
0: Хоть в дождь, хоть в гололед.
1: Стоит понять, что для кого плавно, а что для кого резко. Ну, я вообще, конечно, всегда за какие-то прогнозируемые маневры безопасный. Ну, все мы понимаем, когда ты так едешь, и ни с того ни с сего вдруг, ну, когда тебе приходится резко тормозить из-за того, что кто-то решил перестроиться быстро, вот это резко. А если ты там успеваешь среагировать, или тебе вообще ничего не надо будет там тормозить, или дополнительных предпринимать каких-то усилий для безопасности... Для меня это плавный.
0: Шипы страдают в межсезонье одинаково. Это к вопросу резины. Так. Сейчас самое время для обкатки, пишет Сергей. Главное, плавная езда. Я понимаю, я сегодня в меньшинстве. Пока обкатываю, может, наступит зима. Так, было время. В начале октября менял лето на липучку, а в начале декабря липучку на шины. Март и май в обратном порядке. Возможно. Возможно. Так, Диму Ларионова нам цитируют. Скорость авто должна быть такой, чтобы при внезапном возникновении препятствия или остановки впереди идущего водителя, чтобы всегда была возможность остановиться. Но госавтоинспекция об этом и говорит. У меня на самом деле вот глобальный вопрос над обеими темами. Что про резину, что про скорость движения и прочие особенности осеннего вождения безопасного. А это вообще надо, вот эти вот очевидные материалы, вот эти предупреждения. Вот мы сейчас с вами сидим, но, Дим, 10 минут, я понимаю, что мы отлично занимаем эфирное время этим, и у нас у каждого есть истории, которые связаны у кого с переобувкой, у кого с маневрами на дороге в осеннее время. Но, в общем-то, права все получали. ПДД все не только читали и сдавали, а периодически их

0: в зависимости от практики обновляют. Вот, Олег, что ты мне скажешь?
1: Я как раз про это...
0: А вот надо нудеть?
1: Давно уже жду своего слова, чтобы сказать. Не то чтобы надо, я в этом чувствую какую-то заботу. Что да, это все банально, очевидно. Водители и так знают, когда и что им менять. Но какое-то ощущение, что сотрудникам автоинспекции водители не безразличны, даже через это вот послание... Мне это лично очень даже симпатично, что ты понимаешь, что вот есть какие-то люди, которые тебя предупреждают, и что как будто бы, ну, все идет своим чередом, что они вообще есть. Я к этому отношусь позитивно. Там, ну, нет, если очевидных там, глупостей или там какой-нибудь новой придумки типа, по типу знака шипы обязательного, вот такое мне не нравится. А когда просто напоминают и говорят, пусть банальные, очевидные вещи, но даже мы про 5-7 градусов, я вот, например, не слышал. И сейчас подумал, ну, наверное, да, я даже это запомню. Так что мне еще и, возможно, пригодилась сама информационная составляющая этого послания.
0: Вагран пишет, руль, колеса, тормоза. Но это вот краткая выжимка из большого-большого материала известий. Да, тормоз это главная педаль в автомобиле. Заяц пишет, резкое перестроение в каше или колее может приводить к разнице сцепления между осями и развороту автомобиля. Ну, в общем и целом, я, конечно, с вами согласна. Я не говорю про какие-то особые дорожные условия. Я говорю про вот нашу мокрую осень, когда еще ничего не замерзло. Некоторые маневры, ну, хорошо, давайте я скажу, что не порезче, но давайте более осознанно их делать на дороге, потому что ехать надо всем. Очевидные материалы надо, все забывается, человек расслабляется, есть потеря навыка сезонного вождения. Это по-человечески важно напомнить. Надо нудить, банальные вещи очень легко забываются. Спасибо. Мы понимаем, что мы не зря раз в неделю приходим в эту студию побубнить, потому что темы очень часто очевидные. Оксана пишет, у меня в автомобиле предупреждают о зимнем режиме. Есть звук при переходе на температуру плюс 4 градуса. Класс.
1: Ну, это у многих автомобилей, но это в моменте, когда ты едешь, но это не сработает так, что тебе заранее скажут, что нужно менять резину, но вообще, по сути, это сообщение о том, что может быть скользко.
0: Ну, это камень в мой огород, всем ясно, что я вожу автомобиль, в котором крайне мало электроники, меня никто не предупреждает, поэтому я все сама. Ну, не только в телефоне. Я уже посмотрела на свою зимнюю резину, как мне советовал.
1: Про прогноз погоды.
0: Прогноз погоды...
1: Нет, это сообщение, оно не оценивает качество покрышек. Оно только говорит о температуре, если ты вдруг неправильно поняла.
0: По данным Свердловского гидрометцентра, я даже могу эфирным голосом это делать на самом деле. Кстати, что у нас тут по данным Свердловского гидрометцентра? А какие-то проблемы у нас с сайтом Свердловского гидрометцентра почему-то на этом компьютере начались? Ну, хорошо. Свежий прогноз, на самом деле, я не смотрела, но вот такой общий этот самый прогноз был, что вот завтра-послезавтра плюс 17 у нас.
1: Ты сказала про гидрометцентр, и я вспомнил историю довольно такую интересную, которой занимался не так давно, связанную с ветром.
0: Так, рассказывай, а при чем тут ветер?
1: А потому что ветром сдуло некий предмет, который, похоже, был на кровле дома, и ну, типа какого-то большого куска фанеры, и он упал, ну, это пятиэтажный, по-моему, дом, упал сразу на два автомобиля. Сначала на один, потом его ветром откинуло на второй.
0: А точно с крыши? А то, может быть, у кого-нибудь с балкона какой-нибудь, вот дырочку закрывали
1: из козырька,
0: фанерочкой.
1: Да, и вот сложно понять точно, откуда он упал, потому что камера стоит на доме, и видно, что летит сверху. И я сделал запрос в гидрометцентр, ну, потому что ко мне обратились сотрудники управляющей компании, и у нас, если... Допустим, скорость ветра превышает 25 метров в секунду, это уже, по сути, считается стихийным бедствием, и управляющая компания не несет ответственности за падающие предметы, потому что может сдуть все, что угодно. Как бы хорошо они не были закреплены, дерево может уронить. А если скорость ветра не такая высокая и нет этого урагана, ну тогда управляющая компания отвечает. И вот мы делаем запрос, это было в одном из городов области, и нам говорят, что... А скорость ветра была, ну, какая-то вообще, типа, там, 10 метров в секунду. ну, понятно, что это не так. И я задачился вопросом, можно ли провести экспертизу по видео, там прям видно, как ветер воздействует на деревья, и высчитать скорость ветра таким вот путем, как сказать, не экспериментальным, а уже, ну, как сказать, по видео рассчитать скорость ветра. И нашел какой-то институт в Томске с названием, я даже сейчас не воспроизведу, ну, очень такое научное, типа там каких-то движений воздушных масс, что-то такое, прям целый институт. Позвонил, но мне сказали, что такой технологии, к сожалению, нет. И не посчитать. Ну и...
0: Дмитрий Ларионов, который умеет по видео рассчитывать скорость транспортного средства, вот надо будет узнать у Димы в следующем эфире, можно ли хотя бы, ну, примерно как-то рассчитать скорость ветра по видео.
1: Я думаю, что это намного сложнее, да. Дима Ларионов обладает уникальным даром, да, ну, уже навыком, и сколько раз это подтверждалось уже расчетами других экспертов, которые со специальным оборудованием это делают, криминалисты, автотехники. И Дима практически, он очень близко попадает, он талантлив в этом.
0: Ну вот я ветровую шкалу открыла, но, конечно, она такая ненаучная, уже переведенная на доступный. 7-15 метров в секунду – это сильный ветер или 5 или 7 баллов, а вот от 15 до 29, причем такая внушительная вилка, это шторм. Вот опять же, синоптики нашего Уральского гидрометцентра, они обычно, когда у нас предупреждение, вот от 15 метров в секунду, там 20-25, это у нас шквалистый ветер, то есть это шквал. А вот ураган — это 30 метров в секунду и больше. Ну, ураганов, к счастью, у нас на Урале не бывает.
1: Ну вот и закончилось, да, тем, что мы не смогли доказать, что это был именно ураган, и в итоге сотрудники сами там договорились на каких-то выгодных для всех условиях и, ну, компенсировали ущерб, что делать.
0: А сильные повреждения это были вот с этой вот фанеркой?
1: Ну, там по одному элементу, ну, не такие.
0: Потому что у меня в доме напротив на грузовую «Газель» падали стекла с балкона 5-го этажа, учитывая, что это полнометражные квартиры. То есть высота потолков 3 метра, ну вот считай, что с 15 метров сверху летели эти самые стекла. Правда, не триплекс, то есть это не рамы вот эти вот пластиковые летали, а обычные стекла. «Газель» было очень жалко.
1: Ну да, но еще нужно...
0: Потому что прилетели в капот и в лобовое.
1: Ты сказала «Газель», важно еще учитывать, какой автомобиль, потому что, ну там... Один элемент на «Мерседесе»
0: не премиальный,
1: больше, чем...
0: но понимаешь, от того, что это не премиальный автомобиль, его было жальче еще сильнее. Ну, вот как ему не повезло.
1: Но не повезло, но если бы он обратился, ну, а же все равно ущерб должны компенсировать, то, скорее всего, бы компенсировали.
0: Это было с балкона, соответственно, тут надо было все-таки к собственнику квартиры предъявлять претензию.
1: Но, да, и это тоже важно, и таким делом я занимался. Правда, был на стороне уже виновников, у кого с козырька снег упал на автомобиль. И сначала привлекли управляющую компанию, но потом разобрались и сказали, незаконный козырек, отвечает собственник квартиры. Ну и мы там тоже договаривались на такую сумму, которая устроила и моих клиентов, и пострадавших.
0: Ну вот я и хотела сказать, что твой рецепт как человека, который с обеих сторон разбирался в подобных ситуациях, надо договариваться.
1: Это самый лучший вариант, понятный, прогнозируемый. Я очень люблю мировые соглашения, досудебные соглашения, когда люди экономят время, силы, деньги, нервы, что самое, одно из самых важных. Но, к сожалению, это получается не всегда. Но вот с управляющей компанией один раз у нас такое было, когда упало дерево на автомобиль. Прям так аккуратненько, как будто, вы знаешь, на багажнике лыжи возят. И после урагана оно лежало на крыше автомобиля. Там был серьезный ущерб.
0: Ну вот Сергей напоминает, что ураганов не бывает у нас на Урале, а вот пару смерчей было, да, но мы, кстати говоря, после вот тех самых стихийных бедствий говорили о пользе каска, именно потому, что этот вид страховки, он предполагает компенсации, вот как я люблю цитировать, за падение с неба летательных аппаратов и их обломков. Ну и, соответственно, на случай утраты транспортного средства в результате стихийного бедствия, а у нас этот самый смерч, это как раз стихийное бедствие. Никакой другой категории его не отнесешь. Каска, да, а никакими другими способами и средствами, мне кажется, не застраховать.
1: Да, и то нужно читать правила, потому что где-то могут стихийные бедствия приравниваться к форс-мажорам. А у каждой страховой компании свои правила.
0: Форс-мажор именно для страховщика, что они его просто не оплачивают, и все.
1: Конечно, да, что это тоже нужно с этим разбираться.
0: Ну, и кроме всего прочего, вот одно дело это претензии, допустим, к собственнику балкона, у которого рамы в таком состоянии, что оттуда вылетают стекла, то есть, соответственно, этот балкон не содержится в надлежащем состоянии. И претензия, не знаю, там, к строителям, которые, собственно, и не укрепляли сильно этот строительный забор, потому что на 30 метров в секунду никто не рассчитывал, а 15 метров этот забор стоял, ни на кого не летел.
1: Ну да, но у нас отвечает за все собственник, а там уже пусть он сам ищет этих строителей, кто там не так сделал, и уже перевыставляет им. Ну, я за то, чтобы использовать легкие пути. Так же, как с дорожниками, когда что-то происходит на дороге, ямы там, какие-то предметы лежат, и происходит ДТП, я всегда рекомендую обращаться в администрацию, не искать там конкретного подрядчика, субподрядчика. Ну, вот зачем этим заниматься? Пусть они сами этим уже занимаются потом.
0: И вот так вот плавненько и не спеша, перестраиваясь из темы в тему, добрались мы, доехали, так сказать, до финала дорожного просвета.
1: На ветрах.
0: Ну да, ветром нас сейчас из этой студии с Олегом Таратухиным сдует. Спасибо большое, что этот эфир были вместе с нами. Через неделю встречаемся в этой же студии. Я надеюсь, что мы соберемся уже нашим любимым составом и обсудим еще что-то не такое банальное, как сегодня. На сегодня все.
1: Пока-пока.
2: Реклама. Радиофорум 104.5 FM. Нам нужно поговорить. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Налоги.
3: Сумма начисленных имущественных налогов в Свердловской области выросла на 20%. Об этом сообщил в центре ТАСС «Урал» начальник отдела камерального контроля ФНС региона Павел Ваняшин. Он отметил, что в регионе уже стартовала рассылка налоговых уведомлений за 2025 год.
4: Налоговые уведомления, имущественные налоги включены в сумме 8,3 миллиарда рублей. Это за исключением НДФЛ. Это больше примерно на 20%, чем в прошлом году. И это в большей части связано с ростом начисление по транспортному налогу. По земельному налогу и по имущественному налогу рост в пределах 10%. Это такой эволюционный рост, связанный с ростом количества объектов налогообложения. Образуются новые земельные участки, новые объекты недвижимости. А по транспортному налогу это большей частью рост связан с изменениями законодательства именно.
3: Всего было сформировано более 2 миллионов налоговых уведомлений. Срок оплаты до 1 декабря.
2: Рынки. Недвижимость.
3: В Екатеринбурге растет спрос на новостройки. За январь-сентябрь 2026-го в Екатеринбурге зарегистрировано 16 472 договора долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных dataflat.ru. Количество квадратных метров по договорам долевого участия и уступкам выросло в Екатеринбурге на 10%. Средняя площадь квартиры немного увеличилась, оценка выручки выросла на 19%. Доля ипотеки увеличилась с 60 до 62%. Показатели приведены по данным из регулярно обновляемых выписок Росреестра. В расчетах учитываются только договоры долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами, прошедшие регистрацию в Росреестре, передает РБК.
2: Рынок труда.
3: Сотрудники на удаленке есть в 27% компаний Екатеринбурга. Результаты опроса озвучила представитель сервиса «Суперджоп» Ксения Смирнова.
5: Там, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива. В 76% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 10% работодателей указали, что на удаленке находится от 10% штата. Работники за рубежом для компаний скорее исключение. Лишь 6% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за границы.
3: Чаще всего на удаленке работают специалисты из сферы информационных технологий – 54%. На втором месте – управление персоналом, рекрутинг и кадры. На третьем – бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами – по 15%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Здравствуйте. Продавцы маркетплейсов, пострадавшие в результате летних атак беспилотников, столкнулись с трудностями при получении кредитов. Обращение в Центробанк направила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Регулятора просят разъяснить правила реструктуризации долгов, а также предоставления льготных займов. В документе сказано, что в банке обращались 175 предпринимателей и более 65% получили от кредитных учреждений отказы, пишут ведомости. Улицу Библиотечную во Автозгородке закроют на 2 месяца из-за строительства инженерных сетей. С 15 октября автобусы на «Синие камни» пойдут в объезд по улицам Мира, Педагогической и Комсомольской, сообщили в департаменте транспорта. Изменения коснутся 054 и 54 автобусов. Для пассажиров на время перекрытий будут отменены остановки «Педагогическая» и «Урал-Обувь». В Березовском на глубине 18 метров решили открыть музей. Там можно будет увидеть редкий минерал прямо в шахте, рассказал в эфире областного телевидения глава города Владимир Шауракс. Он пояснил, что крокоид встречается всего в нескольких местах на планете. Спускаться в шахту необходимо, поскольку на глубине минерал сохраняет свои переливы, пишет КП «Урал». Россияне стали дольше отдыхать на природе. Для отпуска путешественники выбирают более комфортные варианты размещения. Средняя продолжительность всех поездок этой осенью стремится к 3 дням против 2 в прошлом году. Лидером спроса осенью 2026-го стал Краснодарский край. На 2-м месте Подмосковье, а замыкает тройку лидеров Карелия. В топ-5 также Карачаево-Черкесия и Алтай. Что касается Карелии, регион, по оценкам представителей отрасли, переживает настоящий туристический бум. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
8: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
9: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Повтор программы.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
12: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
13: Лиц старше 12 лет.
12: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Она посвящена истории Урала. Рядом со мной историк Евгений Бурденков. Добрый день, Евгений.
14: Добрый день, здравствуйте.
12: Говорить мы сегодня будем про уральских изобретателей и первопроходцев. Возможно, чьи-то фамилии вы сегодня услышите вообще впервые. При том, что вклад этих людей в нашу жизнь, как показало время, оказался бесценен. А начнем мы, пожалуй, с людей, о которых некоторые с суеверным ужасом говорили. Они сквозь землю видят. Братья Бабины.
14: Да, то есть, если говорить вообще о неком преддверии нашей вот этой большой, серьезной ситуации 18 века, когда у нас создалась целая сеть заводов, она бы была бы невозможна без так называемых рудознатцев, геологов 18 или даже 17 веков, которые предварительно все разведали, рассмотрели, где могут у нас быть самые главные месторождения различных руд. И вот братья Бабины, можно даже говорить о целой династии, которая у нас...
12: Братья и сыновья.
14: Братья, сыновья, внуки. Да, то есть конец 17 века и весь 18 век вот фамилия Бабиных звучала очень громко. Они открыли основные месторождения железных руд, там, например, под Алапаевском, под Сесертью. Но самое главное их открытие, это, конечно же, гумешки, так называемые, да? Это гумешевское месторождение меди, которое было открыто в 1702 году. Я вот открываю небольшое такое издание нашего историка Козлова, которое называется «Творцы науки и техники на Урале 17-го, начала 20 века», где приведено 800 фамилий тех людей, которые так или иначе вкладывались в развитие Урала, да, с точки зрения механики, горной механики, с точки зрения открытия каких-то месторождений. То есть это вот преддверие науки, на самом-то деле, которая у нас стартует окончательно, бесповоротно только в 20 веке.
12: Но вообще люди, о которых вы сейчас говорите, это вообще-то крепостные, крепостные крестьяне, кстати, казанского, по-моему, помещика изначально, они как убежали на Урал стали рудознатцами.
14: Да, и стали одними из самых известных людей. Вот значение гумешевского месторождения, оно совершенно потрясающее, потому что помимо качественной, хорошей меди, которая давала огромное количество меднорудной нашей промышленности, там еще одно из первых месторождений малахита, которое постоянно сопровождает непосредственно медь, да? Сам малахит – это тоже один из минералов меди.
12: А где это территориально?
14: Территориально – это город примерно Полевской, вот где-то вот в этой стороне. Вот. И в 1702 году они совершили вот это открытие, которое дало развитие, ну, с точки зрения и промышленности, с точки зрения даже культурного какого-то развития.
12: Братьев трое было – Сергей, Федор и Родион. А потом у них уже родились сыновья, которые продолжили то самое дело отцов.
14: Да, Степан и Петр. То есть, вот, например, для них – наверное, одной из самых знаковых точек в их биографии было открытие крупнейшего месторождения мрамора, да, под горным щитом, который станет потом основным поставщиком этого качественного мрамора после отделки в нашей екатеринбургской камнерезной гранильной фабрике. Вот прямиком на фонтаны, прямиком на, во дворцы Санкт-Петербурга. Да, вот этот самый мрамор, который до поры времени не имел практически никакой конкуренции. Да, по качеству. А самое главное, у нас здесь создалась целая школа резчиков по камню, шлифовальщиков, которые славились на всю Российскую империю.
12: Мы сейчас говорим про рубеж 17-18 веков.
14: Да,
12: века охватили, эти прекрасные люди. Но следующий, наверное, человек, о котором мы сейчас расскажем, это человек, которого назвали гением плотинного дела.
14: Да, да, да. То есть, мы, если говорим как-то о самых ранних фамилиях, то мы сразу же видим, что на самом деле они пока еще не сильно это привлекают, какие-то изощрения, какие-то достижения науки и техники. Это люди, так скажем, выросшие в крепостном мире и таким образом набирались опыта совершенно вот пионерским делом. То есть делали то, что, может быть, впервые где-то подсмотрели, но участвуя активно в строительстве, они создавали шедевры.
12: Вот интересно, многие слышали, Демидова слышали, Дегенина слышали, а вот то, что Демидов и Дегенин фактически делили одного гения, который был, по-моему, всего лишь крестьянином, об этом мало кто знает, его звали Леонтий Степанович Злобин.
14: Да, да, то есть в данном случае в 18 веке он был одним из лучших людей, которые делали плотины. Это нам сейчас кажется, что такое плотина? Насыпал земли с камнями, и все, и живи, и радуйся. Нет. Первое, что делает плотинный мастер? Первое, что он делает, это определяет конкретное, точное место, где плотина должна встать. То есть это надо быть знатоком географии, гидрогеологии. Понятно, что, скорее всего, это дается с опытом, с каким-то серьезным. Вот. А потом нужно сделать правильно эту плотину, правильно ее повернуть вдоль оси реки. То есть очень много знаний нужно иметь. И он набирался опыта при Демидовых. То есть в данном случае это тот человек, который вложил свои силы в создание Нижнетагильского завода, Нижнетагильской плотины. То есть он стоял у основ города Нижнего Тагила, в том числе и города Екатеринбурга. Тут он поучаствовал в двух больших проектах. Это создание плотины Екатеринбургского завода и Верхсетского.
12: Но не просто так. Дегенин решил забрать Леонтия Степановича у Демидова. Все не просто так. А Демидов ведь наверняка не захотел отдавать такого человека.
14: Тут просто надо понимать, у нас же был конфликт Татищева, прежде всего, с Демидовым. И он был достаточно, ну, в иерархии низкого уровня. В данном случае Демидов считал, что он ему абсолютно не ровня. Когда приехал генерал Дегенин, это, по сути, ну, практически друг Петра Первого. И тут уж никаких вопросов быть не должно. Но и сам, надо понимать, генерал Дегенин, когда приехал, он не собирался ни с кем ссориться. Мне кажется, что приглашали Леонтия Злобина, это была какая-то мировая мировая, что Демидов находился в опале очень серьезно в это время. Потенциально могло ему закончить ситуацию очень серьезно. То есть вот тот навет, который он сделал, он практически разбивался пух и прах, тем, в том числе и Дегенин. То есть он сказал, нет, все нормально, Татищев сделал.
12: А вот интересно, Дегенин же мог, с одной стороны, взять какого-нибудь немецкого плотинного мастера, но он понимал, что европейцы, они специфику жесткую уральскую могут не учесть. Что у нас весной, летом, зимой происходит с реками, это три разные абсолютно состояния. И какой должна быть плотина?
14: Ну, даже посмотреть команду, которую он привез, там, конечно, и русские были специалисты, но в том числе иностранные. То есть вот у нас на дощечке в историческом сквере написаны фамилии тех первых людей, которые, по сути, были организаторами производства. Это не просто люди, которые что-то руками своим делали. Это интеллект они вкладывали, как, например, Орловский. Да, вот такая фамилия. Поляк, по-моему, получается. Вот. А плотинного мастера, наверное, невозможно было привезти ниоткуда, потому что плотины на уральских реках, они не равны плотинам, которые находятся в европейской части. Совершенно все по-другому получается. Вот. И поэтому у нас высвечивается совершенно вот эта потрясающая личность Леонтий Злобин. Мы потом впоследствии, на самом деле, плотинных мастеров по именам-то знать не будем. Ну, и был, и был. Вот. Ничего нового-то особо там не было. Лишь в 19 веке появились проекты плотин, которые полностью не перегораживают реку, потому что они очень большие. В нижнем течении, например, по реке Неве, можно было сделать такую плотину. Эти уже фамилии нам примерно понятны. Например, Сафоновы. Вот. Но Леонтия Злобина, как пионера своего дела, никто не переплюнет ни в коем случае.
12: То есть это человек, который сделал Екатеринбургскую плотину?
14: Да, безусловно. Она могла быть, например, в другом месте, если бы это не Леонтий Злобин. Или где-то, или вообще ее могло не быть, смыло бы там и тому подобное. То есть они отвечали головой за все эти проекты, потому что строительство Леонтия Злобина показало, что он практически везде оказался прав.
12: Поговорим про Ивана Ползунова. Если даже кто-то и не знает, а кто это такой, ну, наверняка в Екатеринбурге каждый первый слышал о том, что есть такой колледж имени Ползунова. Это, по-моему, первое учебное заведение Екатеринбурга, изначально горнозаводская школа.
14: Да. Чем интересен Иван Ползунов? Это, кстати, вот его бренд... Бренд абсолютно не раскрученный, я считаю. Это очень...
12: Хотя это изобретатель паровой машины.
14: Да, да. Причем, ну, формально на 18 лет раньше, чем это сделал Уатт, англичанин. Вот, и у нас ходят там такие всякие анекдоты, не знаю, кто их был автором, вот прямо вот в это время ходит, о том, что Уатт ездил специально подсмотреть за деятельностью Ползунова в город Барнаул, да, ну, в барнаульский завод, что, ну, не соответствует никакой правде, если сравнивать машины Ползунова там и Уатта, ну, они различаются, это немножко проразное вообще. Но вот успехи Ползунова в этом качестве доказывают, что российские изобретатели, российские мастера, они были на уровне европейской, да почему, всемирной вот, научной мысли и так далее. Чем нам интересен Ползунов? Он, безусловно, екатеринбуржец. Он здесь родился, он здесь учился в той сети школ, которая у нас воздвигнул, является его одним из самых главных вкладов в развитие науки и образования Василия Никитича Татищева. Он создал сеть школ горнотехнических. И вот в двух из этих школ, словесной и арифметической, как раз и учился наш Иван Ползунов. Это было такое первичное образование для всех горных техников. То есть там после выпуска из этих школ человек обладал всеми знаниями, чтобы либо стать профессиональным чертежником, либо, например, рудознатцем, либо ведать во всех сложных отраслях железноделательной и чугуноплавильной промышленности, так скажем. Вот. Ползунов долго работал. У него были отличные учителя, например, Никита Бахарев, вот, который преподавал в этой школе как раз. Вот. И он стал таким качественным специалистом, что его ангажировали к себе Демидовы на свои алтайские заводы. Он проработал в Змеиногорском руднике, он проработал на Барнаульском заводе, вот, в Колывановском заводе. И в итоге в 1760-х годов у него родилась идея, гениальная совершенно, о том, что завод может быть не привязан к реке.
12: Например. Ну, то есть, что он сделал? Он изобрел двигатель, который работал не благодаря проточной воде.
14: Да, да. То есть, это паровой двигатель,
12: то
14: примитивный.
12: То есть, без всякого водяного колеса получается, да?
14: Да, да. Он абсолютно примитивный, двухцилиндровый, но с сама мысль о том, что мы можем быть своими заводиками независимо от рек, а это ведь действительно усложняет логистику, по большому счету. Вот. Можно делать завод там, где месторождение находится, а не в десятки и сотни километрах. У нас вот там в 19 веке за сотни километров возили, добывали руду. Вот. И вот этот проект, который состоялся в 1760-х годах, вот, он какую машину придумал? Для раздувания мехов чугуноплавильных производств. Ну, прежде всего, где меха раздували? Ну, для горнов каких-то и для домен. Для домен, прежде всего. Это получение чугуна. Вот. И его изобретение оказалось никому не нужным абсолютно. Абсолютно ненужным. Лишь там, знаете, спустя 50 лет в Екатеринбурге появились первые опыты повторения создания паровых машин. Почему? Почему не нужно было? Но оказалась такая вот наша громоздкая система управления горной промышленностью. О том, что на самом деле-то нет никакой необходимости. У нас есть крепостные силы, которые будут перевозить руду, куда мы захотим и как мы захотим. И нечего ломать эту уже сложившую систему 50 лет, которая действует на Урале. Все нормально работает. Заводы у нас на реках стоят, месторождения у нас отданы, различные подряды для подвоза их, это делали крепостные крестьяне. То есть, в принципе, инновация появляется там, где есть некий дефицит чего-либо. Вот.
12: Дефицита... Система работает, ну и да, ладно, да. Кому нужно?
14: Ведь то же самое произошло с паровозами Черепанова, да, то есть... В принципе, крутая вещь. С другой стороны, а зачем нам ее использовать? У нас все нормально, у нас все работает. Не очень хорошо, но работает. А тут требуется диверсифицировать всю систему промышленности. То есть надо ведь создавать для этих механических, для этих паровых машин, нужно создавать целую отрасль машиностроительную. Кто это будет делать? И поэтому машина сколько-то проработала после смерти Ползунова.
12: Но а как только он даже не дождался. Он умер от чахотки, по-моему, за неделю до пробного пуска этой машины.
14: Вот. И она после первой же поломки, она встала, потому что вот ни у кого из управляющих условно производства не возникло даже мысли о том, что она нужна, эта машина. Вот. О том, что это что-то такое передовое, наверное, подозрения-то были. Вот. А ведь это на самом деле могло серьезно поменять вообще развитие, например, технологическое Российской империи. Но не вовремя оно было сделано. Не вовремя. Но это в любом случае доказывает, что наши русские мозги в 18 веке работали совершенно точно так же, как и любые европейские, и любые другие. То есть находились на высоте полета научной мысли и технической.
12: Насчет полетов, по-моему, в 70-м году кратеру на обратной стороне Луны присвоили имя Ползунова. А могила его оказалась утрачена. Ее нет.
14: Ну, да. Вот, кстати, в Барнауле, если вот кто поедет, там бренд Ползунова гораздо более раскручен. Там
12: серьезно?
14: Есть, там есть и памятник, там есть университет.
12: Ну, у нас колледж Ползунова. Есть. Нас ну, колледж.
14: Колледж, кстати, с хорошей историей. Причем его история уходит... даже раньше, 1723 года, отталкиваясь от одной из уктузских школ. Вот. Жалко, что об этом колледже сейчас мало знают. Он потерял свое значение, которое было в советское время. Это совершенно было одно из лучших заведений, которое готовило специалистов среднего звена технического. Многие его заканчивали. Это действительно был бренд. К сожалению, сейчас он, конечно же, поменялся, так как у нас индустриальная Урал немножко развивается в другую сторону, к сожалению. А так, конечно, Ползунов, это вот не только площадь можем, ему можно поставить огромный памятник. То, что он родился в Екатеринбурге, обрел он все знания у екатеринбургских мастеров. Вот, а, ну, совершил открытие в Барнауле. Нам какая разница, где он это совершает? Это наш родной человек, который вот в Екатеринбурге был.
12: Евгений Бурденков в программе «Вездеход». И тема нашей сегодняшней программы называется «Изобретатели и первопроходцы». И сейчас мы поговорим не про изобретателя, а именно про первопроходца. И, наверное, по истории жизни этого человека можно было бы снять какую-то трагикомедию о маленьком русском человеке, его злоключениях. Про Ерофея Маркова. Это человек, который, он, по-моему, первым нашел золото на Урале. Угу. И за это огреб по полной. Вместо «спасибо» он получил в том числе тюрьму. Итак, Ерофей Марков.
14: Да, Ерофей Марков. Мы вот обязательно должны говорить о тех людях, которые на самом деле открывали целые отрасли. Таких у нас людей немного. Да нет, в принципе, достаточное количество. Вот среди них Ерофей Марков. Вот это, в принципе, это то же самое, он тем же самым занимался, что и братья Пабины. Вот. Вот. И он, на самом деле, изначально-то, конечно, будучи человеком опытным, но он занимался такой условной предпринимательской деятельностью.
12: Горный хрусталь, по-моему, он искал?
14: Ну, нет, это была подспудная деятельность.
12: Так, а еще чем
14: он занимался?
12: Занимался
14: поставками на наши заводы. То есть это вот чем он, человек, выживает.
12: Но он крестьянин.
14: Да,
12: Он шарташский, да?
14: Да, шарташский. Вот само село Шарташ, оно появилось благодаря Екатеринбургскому заводу. Здесь поселились, прежде всего, раскольники, которые так или иначе участвовали в хозяйственной деятельности и Екатеринбургского завода, и окружающих заводов. То есть это было очень удобно, вроде бы далеко от горной власти, но, с другой стороны, они стали самыми главными поставщиками продовольствия, провианта, значит, любых других припасов для Екатеринбургского завода.
12: И все было хорошо, пока в 1745 году шел Ерофей бедный, шел, и нашел кусочек кварца, а в кварце какие-то прожилки интересные, блестящие.
14: Дам цитату. Да, да. Он сразу же решил доложить об этом.
12: Это была завода, роковая ошибка.
14: Главных заводов правления. Что он написал? В 1745 году обыскал я нижайшим своим чаянием и родением от деревни Шарташской между Становской и Пышминской дорог со знаком золота каменье и объявил вышереченной канцелярии, и по определению онной канцелярии явилось подлинное содержание золота и работы произведения то место достойное, где по тому моему объявлению работа и производится, и золото добывается.
12: То есть взял и написал просто в горную канцелярию, что он такое нашел, и что там может быть что-то больше, правильно?
14: Да.
12: Так, ну ему, наверное, букет прислали цветов в коробку конфет за это.
14: Нет. Дело могло вообще закончиться трагично, по большому счету. И у нас есть такие истории, их очень много, когда человек находил там золото или какие-то другие металлы, и с ним это могло плохо закончиться. Я точно не помню в истории Ерофея Маркова, но я вот точно помню, когда на территории Верхесецкого горного округа, по-моему, девочка Екатерины Богданова, фамилию могу сейчас спутать или забыть, была найдена, по-моему, платина или золото, точно не помню.
12: Девочка маленькая.
14: Ну, там лет 12-13.
12: Маленькая девочка, так.
14: Нет, уже по тому времени вполне себе взрослая.
12: И что с ней сделали?
14: Ее, по-моему, высекли. Почему? Потому что объявить золото на территории частного округа, это была большая проблема для Верхсетского. То есть это же могут изъять в казну, ну и будут добывать золото. Золото не должны были, это прежде всего казенное.
12: Ну то есть публичить не надо было,
14: тихо. Здесь история немножко в другом заключалась, но над ним повисла такая: откуда золото? Мы не находим, не видно этого золота. И только лишь через несколько лет, по-моему, в 47-м году было доказано, что он его не своровал.
12: Нет, я так понимаю, проблема была в том, что чиновники уже написали в столицу: ребята, у нас здесь золотые залежи. Угу. А где стали пытательства Маркова? А где остальное? Откуда я знаю? Вот просто камешек нашел. Его что сделали? Его посадили за решетку.
14: Да, посадили, и, по-моему, быстро расследование прошло. И в 47-м году его нагрузили. Там что-то с копейками было. Сейчас скажу, 42 копейки выдали. Вычти при этом положенный пошлинный сбор.
12: Человек, который нашел золото.
14: Да.
12: Ну, ура.
14: И, в принципе, надо сказать, вот это очень важно представлять, почему это вот настолько круто, что прям очень круто, что до Ерофея Маркова, до его золота, золотодобывающая промышленность на Урале, какого на Урале? В Российской империи не было. Россия не получала ниоткуда золото, кроме как какими-то торговыми операциями. И тут неожиданно Ерофей Марков делает совершенно крутое открытие, которое позволило впоследствии в этом месте, мы называем это сейчас месторождение Березовское, добывать золото вплоть до сегодняшнего дня.
12: То есть открыт был золоторудный район, позже названный Березовским.
14: Надо понимать, что тут вот надо тоже себе представлять, что золотодобывающая промышленность, она двух направлений является. Вот. Добыча золота шахтным способом. И мы, когда говорим о Ерофее Маркове, он как раз нашел жилу золотую в земле, которую можно добывать с помощью шахт. Но большинство золота все-таки, оно хранится немножко в других областях, так скажем. Прежде всего в речном песке. В речном песке. Вот. И там его гораздо больше. Понятно, что это сначала теоретически представляли несколько мыслителей 18-19 веков о том, что золото, если лежит в земле, то с помощью подземных вод и также рек это золото должно вымываться. И на протяжении сотен тысяч, миллионов лет небольшие крупицы золота должны попадать и в песок. И вот здесь это открытие сделал уже другой человек.
12: Вы сейчас ко Льву Брусницыну, наверное, подводите. Это совершенно правильно.

0: вот из этого песка будет добывать золото. Произошло это все очень
1: просто. Главный лесничий уральских заводов.
0: На самом деле, кто такой главный лесничий? Главный лесничий, он это не лесник. Это человек, который заведует всеми лесными дачами. И он на самом деле через систему лесничего более низкого уровня, они занимались защитой леса от неправильной вырубки, да, то есть против воров. И я уверен, что Иван Иванович Шульц, он проводил расследование таких в огромном количестве. И иногда это заканчивалось смертоубийствами. То есть, на самом деле, вот эта вырубка леса для заводской промышленности. А мы знаем, что у нас в середине 19 века практически весь Урал обезлесился. Потому что его вырубают. И вот эта вечная гонка за ворами, лесоворами, это была серьезная ситуация. И очень часто это все заканчивалось трагически. Я думаю, что Иван Иванович Шульц просто имел к этому некие способности. Поэтому...
1: Организаторы этого убийства, кстати, не казнили, его сослали в Сибирь. Перед этим была публичная порка, его убили плетьми, ну и сослали на каторжные работы. О ком мы еще сегодня хотели бы поговорить? Вот, например, про Ивана Сусарова хотя бы несколько слов. Это один из самых талантливых механиков 18 века.
0: Да, вообще Ивана Сусарова открыли, так можно сказать, совсем недавно, так скажем, в конце 20 века, в 80-е, 70-е годы. До этого считалось, что вообще наша промышленность еще очень важная для Екатеринбурга. То есть вот эта промышленность, которая у нас сформировалась вокруг гранильной и каменерезной фабрики императорской, да, мы все ее знаем хорошо по 19 веку. А раньше отчет делали от 1765 года, когда приехал генерал Яков фон Данненберг и возглавил экспедицию по добыче поделочного камня. Вот. Оказалось, что уже за 10 лет до него у нас работала целая фабрика по производству, по шлифовке, по резанию мрамора, который нашел как раз братья Бабины под селом Горный Щит. Вот. И он первый, кто сделал, разработал машины, которые действуют от воды, конечно. Вот. Но они помогают нашим промышленникам, нашим мастерам распилить мрамор, отшлифовать его. То есть проделать все эти работы. Раньше это делалось все вручную.
1: То есть этот человек стоял у истоков гранильной фабрики.
0: Да. У меня, кстати, друг, у него, он также занимается сейчас, вот, например, мемориальной продукции. Я ездил на его фабрике, значит, по шлифовке, то же самое, то есть по шлифовке и по резанию. Так вот.
1: Только там... не говорите, что ничего не изменилось.
0: Нет, ну, там электропривод. Понятно, что и... Но принцип остался тот же самый. Да. И вот Иван Сусаров, он приспособил водяные колеса и систему передачи энергии от железоделательного производства чугуноплавильного. Вот он их направил в правильное русло. И теперь вот с 1753 года, считается, у нас производство мраморной продукции, продукции из мрамора, оно у нас было поставлено на широкие, так скажем, рельсы. Вот. И после этого, иногда дату создания камнерезной промышленности у нас как раз отсылают к 1753 году, хотя вы этих дат можете найти огромное количество. В том числе и товарищ Рев, который приехал при Дегенине в самом начале в 20-х годах 18 века, тоже что-то там камнерезное делал, но у него не было вот этих машин классных. Это все делалось вручную. Да и сам Реф оказался не очень интересным персонажем для городской истории. И выпивал, и вообще все плохо делал. И в итоге можно Ивана Сусарова очень четко указать как одного из организаторов. И учился он, опять же, у того же самого Никиты Бахарева, который был организатором у нас образовательной системы горно-технической.
1: Историк Евгений Бурденков в программе «Вездеход». И вы знаете, я уже к слушателям и зрителям обращаюсь до эфира. Мы просто, что называется, часы сверили с Евгением. А кто из списка, длинного списка все-таки изобретателей и первооткрывателей наиболее нам интересен, самый-самый любимый, и у нас совпало, это Яков Каковин, русский мастер камнерез, который был изначально крепостным.
0: Да, значит, тут вообще вот такая блестящая история. Ну, об этом надо фильм снимать, сейчас скажу. Вот,
1: удивительно, что, ну, может быть, мы что-то не знаем, но я не помню, что был какой-то полный метр.
0: Ну, литературно эта история отработана достаточно мощно. Я вот несколько произведений читал, и Ферсман этой темой интересовался. В общем, она супер детективная. Да и сам мастер Яков Каковин, он нам очень интересен без этой истории, которая случилась в самом конце

0: его жизни.
1: Это потом мы расскажем, да, тогда.
0: В данном случае интересно как раз, он родился в семье, которая прочно занята была вот этим камнерезным делом. Его отец, по-моему, Василий Кондратьевич, уже этим занимался, он практически стал обучаться при своем отце.
1: Василий Евстафьевич.
0: Василий Евстафьевич, да.
1: Да. В общем, он был, что называется, в теме, но они все были крепостными.
0: Да. И один из возможностей получить, значит, свободное состояние, надо было отучиться где-нибудь очень хорошо и качественно. И он попал в руки потрясающего нашего деятеля, уральского, но уже оторвавшись немножко от уральского, это у нас Александр Сергеевич Строганов, который был одним из тем, кто занимался нашей Академией художеств, он ее возглавлял. И вот там была возможность брать наших уральских мальчишек и обучать ему какому-нибудь искусному делу. Вот. И он с блестящей ее закончил. Должен был еще поехать за рубеж для того, чтобы учиться еще более качественно где-нибудь у иностранных мастеров по созданию каких-то композиций.
1: Ну, извините, война с Наполеоном.
0: Да, война с Наполеоном. И в итоге он совершенно ненадолго должен был приехать на Урал, но его затянуло, засосало, и он остался на месте.
1: А почему? Потому что у него проблемы в семье были. Кто-то, да, болел, по-моему. Да,
0: да? Отец болел,
1: навестить.
0: В конце концов умер. И он стал, он, если выступал как помощник мастера Екатеринбургской гранильной императорской фабрики, то он ее возглавил с 1720-х годов. Вот. И, в принципе, он бы обозначился у нас как один из лучших мастеров этой фабрики, который делал блестящие эскизы, он умел рисовать очень качественно. И несколькими каменными вазами, да, из яшмы, из каких-то других материалов. Мы бы его знали именно таким. Скорее всего, жизнь так и закончилась счастливо. Но тут случилось неожиданное для него сначала очень счастливое событие. Он оказался одним из тех, кто нашел изумруды. Изумруды, которые мы до сих пор знаем, где они находятся. Где-то поселок Малышево. Вот именно там было открыто месторождение бериллов и изумрудов. Причем самое интересное, что ладно бы они там, как бы, ну, немножко их было. Они были, их там было много, и можно было найти потрясающие самородки. И вот один из таких самородков весом 400 грамм получил Яков Коковин, ну, не в свою коллекцию, а коллекцию непосредственно нашей фабрики. И об этом прознали некие личности. Возглавлял департамент уделов такой товарищ Перовский Лев. И он очень сильно захотел себе его получить.
1: Департамент уделов? Ну,
0: да.
1: Чиновник какой-то.
0: Да, чиновник.
1: Средние руки, да?
0: Не.
1: Прямо топ.
0: Высочайшего
1: топ
0: уровня, да.
1: Он узнает про эти изумруды, которые есть у Коковина. И что происходит дальше?
0: Вроде вот я вот помню, я читал достаточно подробно эту историю. Он затевает переписку о том, чтобы... Как-то намекая о том, что надо как бы...
1: Поделиться, да?
0: Да, надо как-нибудь это переслать. Вот, каким-то образом. Коковин здесь идет в отказ. Он не понимает, что вообще происходит. То есть у него есть своя... Он никак практически условно отношения не имеет к этому товарищу Перовскому. У него есть своя отрасль определенная, где он получает свои приказы. Вот. Но он переходит дорогу одному из самых влиятельнейших людей империи. Вот, который сделал все, чтобы наш любимый горный мастер оказался в местах не столь отдаленных.
1: То есть его обвинили жуликом и вором. Ложное обвинение по сокрытию добытых изумрудов.
0: Там очень большая операция была, на самом деле, такая вот, с привлечением силовиков. Первое, что произошло, приехал ревизор, который обнаружил... Что значит, вот место, где работает Яков Коковин, его кабинет. Он такой, знаете, неприбранный. Вот, что-то валяется везде. Вот, и на самом деле никаких потерь не было. Было очень долго велось следствие по этому делу, что, в принципе, все вещи на местах оставались. Если есть утери, то маленькие. Просто беспорядок у него был на рабочем месте. Вот. Все опечатали и увезли в Петербург. Вот. И по идее, если бы не дальнейшие события, ничего бы не было бы. То есть, в принципе, Якова Коковина, наверное, должны были оправдать. Но всю эту коллекцию принимают в Санкт-Петербурге. А потом, через несколько месяцев, оказывается, что самого крупного изумруда 400 грамм, а также еще нескольких каких-то очень эффектных персонажей из мира изумруда, их не оказывается. При этом как и вину это пришить просто невозможно. Он сдал, там уже получили, и уже вот спустя несколько месяцев кто-то куда-то это все своровал. Но решили обвинить в этом Коковина. Вот, и суд над Коковиным происходил еще одним интересным персонажем. То есть это губернатор Оренбургской губернии по фамилии Перовский.
1: Родственник того самого чиновника?
0: Чуть ли не родной брат. Вот, и мы видим...
1: То есть, подождите, а губернатор, он что, еще и в судебной системе как-то участвовал?
0: Видимо,
1: активно?
0: Да. Он был одним из, там, не знаю, коллегия какая-то была. Вот сейчас вот не, на скидку не помню. Но он участвовал в этом деле, совершенно очевидно. Вот. И в итоге, я говорю, Коковин на 2 года попадает в тюрьму. Причем весь Екатеринбург знает, что он абсолютно невиновен. И об этом знает даже горный начальник. То есть, тот человек, который в Екатеринбурге царь и бог. Вот, но противиться воле, влиятельного лица Перовского никто не может. Его, в конце концов, в 1939 году выпускают из тюрьмы, вот, но он практически сразу же умирает, так как он был его...
1: Здоровье подорвано, да, здоровье. Во время тюремного заключения. Но ведь, по-моему, его публично такие широко и не оправдали.
0: Не оправдали. То есть, как бы... Это... По УДО вышел, можно сказать. Шутка, конечно, не по УДО. Но вот как-то так, что это все было неформально, по большому счету.
1: А Якову Коковину на момент смерти было, на секундочку, всего лишь 53 года. Это очень грустная история.
0: История немножко продолжилась дальше. Вот. Ее пытались расследовать, потому что вот этот изумруд, который получил название изумруд Коковина, он вроде бы как... Сначала оказался в личной коллекции этого Перовского. Потом она оказалась в личной коллекции такого еще одного у нас известного любителя камней Кочубея. И после революции оно, в конце концов, наконец-таки переехало в Минералогический музей. И вот у нас есть специалисты, ровно половина, которые говорят, это тот самый.
1: А другие нет.
0: Говорит, вообще не похоже. Даже рядом не стоял. Но в любом случае, имя нашего блестящего мастера... Оно является вот, в честь его имени называется один из изумрудов. Вот, вроде бы он не должен был к этой теме относиться как-то не весьма непосредственно, но вот так вот 19 век нам подкидывает эти истории. Совершенно блестящая история, вот, которая бы показала всех этих братьев Перовских, Якова Коковина, нашего горного начальника, ревизора, который приехал и видит, что все четко.
1: И талантливого человека, с которым поступили несправедливо.
0: Причем он хотел поступить наиболее честно. Вот, то есть он как раз в переписке с Перовским делал ошибку, совершенно очевидно. То есть он понимал, кому он дорогу переходит. И то, что он не будет прощен, я думаю, что он совершенно... понимал. То есть Перовский в той системе находился очень высоко.
1: Вопрос от нашего слушателя Юрия. Он просит уточнить вас, Евгений. Березовское месторождение заработало раньше рассыпного?
0: Конечно.
1: И насколько? И россыпи разрабатывались в Миассе или где-то еще?
0: Нет. В 1947 году было найдено золото жильное, которое добывают с помощью шахт. Вот. Понемножку рассыпное золото на речке Березовой путем просеивки там, или промывки делали с 18 века. Да. Но это был небольшой объем. А вот чтобы создать целый промывальный завод, это случилось только с 1814 года. И потом уже по всему Уралу стали вот такие промывальные заводики строиться в огромном количестве. И это дало огромное количество золота. Все-таки, да, это два периода, два совершенно разных метода добычи золота.
1: О ком мы еще коротко успеем еще рассказать, наверное, про Данилу Зверева. Давайте про него, тем более это горщик, то есть специалист по добыче самоцветных цветных камней. И говорят, что именно он стал прообразом Данилы Мастера из бажовских уральских сказов.
0: Ну, это вообще интересно. В эпоху, когда на Урале уже складывается геологическая наука, уже такая серьезная, а он человек из старого мира, тот человек, который... с помощью опыта своих друзей, опыта родителей, насмотренности, он помогал таким людям, как Ферсман, да, который академик, вот, которые пользовались его данными. И в данном случае, если вот вычитывать его биографию, мы увидим несколько вещей, которыми воспользовались наши власти. Первое, то есть он в 1900 году подбирал камни для вот этой потрясающей карты Франции, которая получила гран-при. Он подбирал камни для карты индустриализации 1937 года, и вариантов не было, кому еще обратиться. То есть он знал абсолютно весь мир, минералогический мир Урала. Вот. Он также подбирал камни для тех вот рубиновых звезд Кремля, которые простояли несколько лет.
1: Именно он, я думала, что его уже дети подбирали.
0: Не-не-не.
1: Он нет, сам, он, да?
0: Да, и бренд Данила Зверева подтвердился уже впоследствии, когда у нас было обретение могилы Данила Зверева, да, вот в той части лютеранской и части кладбища Михайловска, которая находилась здесь. Установки памятного знака и переименование улицы. Такое тоже у нас редко происходило. И на самом деле, мне кажется, и вот это одна из самых хороших топонимических историй современного Екатеринбурга.
1: Многие люди, которые знают, что это прообраз Данилы Мастера, они, может быть, знают, что, правда, Зверева даже в детстве называли легоньким, потому что он был таким худеньким, маленьким. А герои «Каменного цветка», помните, там прозвали недокормышем. Но если вы посмотрите, просто полюбопытствуете, как выглядел Данила Зверев. Знаете, фото это смесь Эйнштейна и Чехова. Вот такое. Конечно, от образа Данилы Мастера это изображение далеко.
0: Еще одна коротенькая история. Его сын Григорий, по-моему, подбирал камни для геологической аллеи в историческом сквере.
1: Ого! Не все об этом знают тоже. Спасибо большое. В программе «Вездеход» историк Евгений Бурденков на 104.5 Радио Форум. До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме. Культ поход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит сейчас выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Екатеринбург стал одним из 27 городов страны, которые принимают этот выставочный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка охватила основные вехи истории объединения от маленького общества взаимопомощи артистов до крупнейшей профессиональной организации. Выставка построена как путешествие за кулисы. Здесь 12 залов, каждый из которых раскрывает отдельную эпоху. Зарождение профессионального театра, новое искусство советской власти, времена репрессий. Военная история посвящена работе фронтовых агитбригад и театрам блокадного Ленинграда. В экспозиции исторические материалы, архивные фото и кинохроника. Посетители увидят схемы разбора мизансцен, знаменитых спектаклей, фотографии, истории известных актеров. В создании выставки поучаствовали и свердловские театры. Здесь представлены сценические костюмы, театральные куклы и фотографии спектаклей разных лет, пишет портал «Культура Урала». Эксклюзивно в выставочном пространстве показывают еще фильм «Связующая нить поколений» об истории свердловского отделения СТД России в прошлом году, отметившего свое 90-летие. Выставка будет работать на Народной воле 49 до 25 октября.
2: Кроме того,
3: в Синара-центре работает новая выставка «Эффект Дали». Посвящена она тому, как гений сюрреализма строил свой личный бренд задолго до появления соцсетей. Это история о том, как визуальный код превращается в вирусный сигнал. В экспозиции представлены работы из серии «Дали. Знаки зодиака», «Карты Таро», иллюстрации к культовым текстам, божественной комедии «Данте» или «Старику и море» Хемингуэя, легендарный логотип «Чупа-чупс», который придумал Дали, и архивные материалы проектов художника. Один из главных экспонатов – керамическое панно «Мэй Уэст». Дали разобрал лицо американской киноактрисы Мэй Уэст на функциональные части. Губы стали диваном, нос – камином, глаза – картинами. Образ прошел путь от идеи к объемному объекту, а затем к лимитированной керамике. В 1980 году выпустили ровно 99 экземпляров таких панно, плюс 5 авторских копий по одному на каждое панно из серии. После тиража все формы и технологии уничтожили. Повтор изделий был невозможен. Эта работа является идеальным примером личной формулы успеха Сальвадора Дали – узнаваемость плюс дефицит, который не теряется в шуме других авторов и их работ. Также добавлю, что во время работы выставки в Синара-центре пройдет параллельная программа, лекции и мастер-классы. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
4: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях Сэй-Эдженси при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, Сэй-Эдженси анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
2: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лады Глазурит».
6: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 10 градусов выше 0.
7: Информация на правах рекламы.
8: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: В эфире проект «Люди права». Цикл авторских лекций доктора юридических наук, правоведа, заслуженного юриста России Павла Крашенинникова. Телевизионная версия проекта выходит на канале ОТВ. Аудиоверсия на Радиофорум. Для слушателей старше 12 лет.
10: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл наших лекций, посвященных великим государственным и правовым деятелям. Часть из этих людей всем известны, часть, может быть, не очень, но мы постараемся про известных говорить, может быть, с неожиданного какого-то ракурса, а про неизвестных, наоборот, сделать так, чтобы они были более известны и чтобы справедливость восторжествовала.
9: Василий Татищев. Человек эпохи Просвещения.
10: Сегодня мы будем говорить про Василия Никитича Татищева. Человек очень известный, особенно на Урале. Человек, который, ну, можно сказать, один из создателей таких замечательных городов, как Екатеринбург, Пермь, Ставрополь, который сегодня носит название Тольятти. Ставрополь на Волге иногда еще его до революции называли. Это человек, который, в общем-то, плод 18 века. И человек, который вышел из гнезда Петрова. И, в общем-то, который, можно сказать, сделал себя сам. 18 век и вообще эпоха Петра, она была удивительная, потому что Петр затеял огромное количество реформ. И какие-то реформы удались, какие-то нет. Что-то у него получилось, что-то нет. Но, знаете, есть такое выражение у историков, что Петр пытался воспитать мастеров, а в итоге воспитал декабристов. Потому что вот эти все реформы, они приходили вместе с европейскими укладами, вместе с какими-то изменениями, в том числе и внешними. И, конечно, в общем, это все сказывалось и сказалось в итоге на нашей стране и сказывается до сих пор.
9: Василий Татищев. Птенец гнезда Петрова.
10: Он родился В апреле 1686 года на Псковской земле, тогда это еще было русское царство, еще не было империи, воспитывался в своей семье не очень богатых дворян, так бы я сказал. И с учетом того, что богатства не было, его, конечно же, сразу отдали в армию, и что, собственно говоря, вполне соответствовало его темпераменту. Из 20 лет он уже служил в армии и находился на воинской службе. С учетом того, что он везде старался быть первым, он неминуемо оказался рядом с Петром. И, в общем-то, он где-то с нулевых годов, наверное, 18 века, он уже стал близок к Петру. И Петр отправил его учиться за рубеж. Он изучал языки, горное дело, строительные, инженерные науки. Очень он любил историю государственного устройства. Но его всегда интересовали вопросы, как, почему вот это, так люди живут, почему вот так, почему земля здесь продается, как она оформляются договоры, как сделки осуществляются. В 1719 году он написал такую большую докладную записку Петру об изменении земельного законодательства, как бы сейчас сказали, и картографии. Он один из первых предложил облагать налогами не дворы, а души, ну, подушную подать. Поскольку по налогам и по прочим вещам было достаточно много различных советников у Петра, он решил его отправить на Урал и заниматься конкретным делом, промышленностью.
9: Василий Татищев, строитель уральских заводов.
10: Он оказывается на Урале вот в мае 1723 года. Он участвует в создании медиплавильного завода, Ягошихинский такой завод. И с этого момента как раз считается создание Перми. И в этом же году вместе с Дегениным они заложили завод-крепость, а также металлургический Екатеринбург тоже был создан в 1723 году. И он лично обратился к Екатерине, к супруге Петра, Екатерине Первой, с просьбой, что мы хотим назвать вот город Екатеринбургом. Есть разные, так сказать, версии, почему называется Екатеринбург Екатеринбургом, но он называется в честь Екатерины именно Первой.
9: «Люди права». Цикл авторских лекций Павла Крашенинникова. Василий Татищев. Первый опыт ограничения монархии.
10: После того, как Петр I скончался, началась, вот как Ключевский говорил, эпоха дворцовых переворотов. И, собственно говоря, с помощью гвардии как раз ввели на престол Екатерину I. Но, как мы знаем, ее власть была недолгой, так же, как и правление Петра II. И, конечно, в отсутствии вот этих нормативных актов о престолонаследии, это все, конечно, было связано с решением каких-то высших органов. Известна история, когда Анну Ивановну призвали на престол. И прежде чем войти на престол, вот Верховный Тайный Совет, который был и при Екатерине I, и при Петре II, он ей предложил подписать кондиции по ограничению императорской власти. Там были весьма существенные ограничения, связанные с согласованием значительного числа вопросов именно с Верховным Советом. И эта ограниченная монархия при согласовании вопросов, связанных с войной и миром, при казнях, при переделе там каких-то территорий, это все нужно было согласовывать. И, конечно, такая возникала своего рода хартия вольностей. В данном случае могла бы, конечно, Россия пойти совершенно по другому пути. Но на самом деле мы знаем, что при вхождении на престол Анна Ивановна их порвала. И у нас, знаете, до сих пор многие историки считают, что она правильно сделала. На самом деле, конечно, это не так, потому что у нас впервые могла образоваться ограниченная монархия. И Василий Никитич был на стороне тех, которые предлагали законодательно ограничить монархию. И он как раз выступал за то, чтобы все-таки часть вопросов не только монарх решал, но и какой-то коллективный орган власти. Первое, именно потому, что он хорошо знал Петра. И именно при Петре возникла бюрократия. Но вот бюрократию я называю патримониальной, это что изволите. И ответственные, когда бюрократы понимают, что надо делать, и сами работают. Вот Татищев скорее был ответственный бюрократ, хотя этого сословия еще не было. Были только патримониальные. Были те люди, которым сказали, вот делай так, если не сделаешь, тебе конец. Правильно, неправильно, неважно. И он вот уже после Петра и после Екатерины, он как раз говорит о том, что лучше было бы по небольшим, но очень важным вопросам советоваться с кем-то, чтобы принималось решение коллегиально, чтобы оно обдумывалось чуть-чуть с разных сторон. И с этой точки зрения он сам развивался вместе со страной. Он родился в Русском царстве. Он с Петром вместе они сделали Российскую империю. И это все он видел, плюс за рубежом обучался, везде все смотрел. И поэтому он пришел вот к такому выводу, очень непопулярному в тот момент. И можно, наверное, иногда даже, ну, с натяжкой, конечно, но назвать его первым конституционалистом. Анна провала эти кондиции и сказала, что я буду править разумно, мудро и так далее. Но на самом деле возник такой период в нашей стране, который называется Бероновщина. На самом деле был террор. Берон, который реально руководил страной, он развязал террор и происходило уничтожение. И надо сказать, что Татищев не был быстрой жертвой вот этих репрессий. Его все-таки знали и уважали. Но, тем не менее, в конце правления Берона он все-таки арестовал Татищева. И некоторое время он был в заточении в Петропавловской крепости. Но ему повезло, потому что пришла другая императрица.
9: Василий Татищев. На службе у Елизаветы Петровны.
10: Его отправили работать губернатором Астраханской губернии. И эта Астраханская губерния была просто невероятно огромная. Ну вот, допустим, нынешний Волгоград, нынешний Саратов, нынешняя Самара и так далее, это все были бы входили в эту губернию. И надо сказать, что в Астрахани есть университет сейчас, который носит имя Татищева. И Елизавета к нему первоначально хорошо относилась, приглашала его на праздники, читала его отчеты и так далее. Но в итоге все-таки вот это клеймо человека, который был за ограничение власти императорское, оно на нем было, и было огромное количество доносов на него. В том числе Демидовы писали на него доносы. Почему? Потому что он их контролировал, он пытался смотреть, куда идут деньги, кто крадется, кто кого там, извините, убивает и так далее. И с этих позиций он понимал, что должны быть какие-то сдержки и противовесы. Уже в 1745 году, именно вот во время правления Елизаветы, он был отстранен от должности. И для нас, кто занимается вот историей права и историей государства, это для нас было очень положительное явление, потому что Татищев стал заниматься историей.
9: «Люди права». Цикл авторских лекций Павла Крашенинникова. Василий Татищев. Автор первой российской истории.
10: Вот он стал заниматься историей и написал первую книгу системную про историю России, которая так и называлась «История российской самых древнейших времен в трех томах». Это задолго до Карамзина было написано вот это произведение, и надо сказать, что оно, конечно, очень мощное, и впервые было издано в 1768 году. Его проблема в том, что оно написано было до реформы русского языка. Помните, мы с вами говорили про Державина, который делал реформу, участвовал в этих реформах. Она не отредактирована вот в нынешнем современном русском языке. С учетом того, что Николай Михайлович Карамзин уже писал на новом языке, конечно, она история русского государства, российского государства Карамзина, она нашла больший отклик. Дальше вот очень важное с точки зрения истории права то, что Василий Никитич нашел русскую правду. Именно ту русскую правду, которую утвердил Ярослав Мудрый в Великом Новгороде, Василий Никитич нашел по документам. Он сличал их из разных кусочков. Если кто не помнит, Иван Грозный разорил же Великий Новгород и сжег почти все архивы. И надо сказать, что вообще русская правда – это первый кодифицированный такой акт системный, который касался всех сфер жизни. Там жизни, смерти, уголовных преступлений и так далее. И именно его заслуга в том, что русская правда появилась через многие века на свет. На самом деле, вот эта невидимая такая невероятная работа, подвиг, он русскую правду нам вот явил. причем явил нам именно потомкам, потому что при нем ее никак не обнародовали при его жизни, и это удивительно. Знаете, очень многие его критиковали и говорили, что он сам ее придумал, «Русскую правду». И говорили о том, что это подделка и так далее, и так далее. Но Василий Никитич на этом не остановился. Он также нашел по источникам судебник Ивана Грозного, который, напомню, был утвержден стоглавым собором в 1551 году. Напомню, что вот стоглавый собор Иван Грозный проводил, когда он еще был достаточно молодой, и когда у него не было вот таких намерений, жесткости вот этой. И также современники считали, что это подделка, но, тем не менее, впоследствии миллион раз уже подтвердили, что это подлинник. И вот его вот эта огромная заслуга, то, что он нам дал, потомкам, «Русскую правду», и судебник Ивана Грозного. Не хочу каких-то тяжелых слов применять. Но, в общем, надо сказать, что все эти публикации появились после. И конкуренция была, в том числе вот от Карамзина, в том числе от других историков. Они даже с мертвым боролись с ним, потому что не хотели это признавать. И, например, Карамзин нигде не указывает это Татищева и его заслугах. Зато и Ключевский, и Соловьев, и Костомаров все как раз говорят о том, что это все-таки сделал именно Василий Никитич. Еще я хочу сказать, что право тогда вообще не учили. Ни Державин, ни, собственно говоря, Василий Никитич, они юристами не были и не могли быть. Они стали уже по ходу, как говорится, пьесы, по ходу, которая называется «Жизнь». Но если бы Василию Никитичу сказали, что ты, братец, юрист, он бы, наверное, полез бы в драку и сильно бы, так сказать, был бы прав. Но мы его рассматриваем с точки зрения вот его всей жизни. И, конечно, для права он сделал просто колоссальный вклад. И с этой точки зрения мы его ставим в этот ряд выдающихся юристов, выдающихся государственных деятелей. Он умер в 1750 году. Мы его любим, уважаем. Память вечная, как говорится, и в Екатеринбурге, и в Перми, и в нынешнем Тольятти есть памятники именно Василию Никитичу. И, конечно, это очень хорошо, потому что память, конечно, о нем, как вот исторической личности, как человек государственный, именно юрист, она, конечно, очень важна, и мы должны о нем, конечно, помнить.
9: Вы слушали лекцию доктора юридических наук Павла Крашенинникова из цикла «Люди права». Смотрите на канале УТВ телевизионную версию авторского проекта заслуженного юриста России Павла Крашенинникова из цикла «Люди права».Для зрителей старше 12 лет.
11: Экономика и бизнес.
12: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
13: Налоги.
12: Сумма начисленных имущественных налогов в Свердловской области выросла на 20%. Об этом сообщил в центре ТАСС «Урал» начальник отдела камерального контроля ФНС региона Павел Ваняшин. Он отметил, что в регионе уже стартовала рассылка налоговых уведомлений за 2025 год.
14: Налоговые уведомления, имущественные налоги включены в сумме 8,3 миллиарда рублей. Это за исключением НДФЛ. Это больше примерно на 20%, чем в прошлом году. И это в большей части связано с ростом начислений по транспортному налогу. По земельному налогу и по имущественному налогу рост в пределах 10%. Это такой эволюционный рост, связанный с ростом количества объектов налогообложения. Образуются новые земельные участки, новые объекты недвижимости. А по транспортному налогу это большей частью рост связан с изменениями законодательства именно.
12: Всего было сформировано более 2 миллионов налоговых уведомлений. Срок оплаты до 1 декабря.
15: Рынки. Недвижимость.
12: В Екатеринбурге растет спрос на новостройки. За январь-сентябрь 2026 в Екатеринбурге зарегистрировано 16 472 договора долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных dataflat.ru. Количество квадратных метров по договорам долевого участия и уступкам выросло в Екатеринбурге на 10%. Средняя площадь квартиры немного увеличилась, оценка выручки выросла на 19%. Доля ипотеки ипотеки увеличилось с 60 до 62%. Показатели приведены по данным из регулярно обновляемых выписок Росреестра. В расчетах учитываются только договоры долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами, прошедшие регистрацию в Росреестре, передает РБК.
15: Рынок труда.
12: Сотрудники на удаленке есть в 27% компаний Екатеринбурга. Результаты опроса озвучила представитель сервиса «Суперджоп» Ксения Смирнова.
11: Там, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива. В 76% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 10% работодателей указали, что на удаленке находится от 10% штата. Работники за рубежом для компании скорее исключение. Лишь 6% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за границы.
12: Чаще всего на удаленке работают специалисты из сферы информационных технологий – 54%. На втором месте – управление персоналом, рекрутинг и кадры. На третьем – бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами – по 15%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
15: Реклама. Удачная сегодня рыбалка выдалась.
13: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
15: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
13: Машина на года, сразу видно.
15: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
16: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
17: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
18: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
19: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
20: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
21: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
22: Повтор программы.
15: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
23: На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов и... Так бывает, ни одного Макса в студии. Павел Рубцов, Александра Короткова. Привет, доброе утро.
24: Доброе утро. Нам понравился этот формат. Будем верить, что вам он тоже нравится.
23: Максим Иванович скоро должен выйти из отпуска, так что, я думаю, на этой неделе вы его уже услышите в полноформатном режиме. Но для начала, как вам ремонты, которые проходили в Екатеринбурге? Отчиталась администрация города о том, что в 26-м году был запланирован ремонт автомобильных дорог протяженностью 13 километров, и все это было сделано 100%. Это дороги, которые сделаны по национальному проекту. Не все дороги делаются по национальному проекту. Тут еще надо понять. Одни дороги раскопаны, потому что там трубы перекладывают, и они не сделаны еще до сих пор. Бывает такое. Другие дороги делаются по национальному проекту. Третьи еще почему-то и прочее, прочее, прочее.
24: Ну вот, кстати, про перекопанные дороги из-за коммуникаций коммунальных. ВИС предупредили, что сегодня и завтра проезда сквозного нет по дублеру улицы Металлургов. Если это не сильно коснется автомобилистов, там хитро этот дублер сделан, можно заехать, можно выехать. Я думаю, что там уже ясен, по крайней мере, вот за последние 2 часа, ясен стал объезд этих самых работ, но часть остановок общественного транспорта отменена, поэтому те, кто ездит в сторону Новомосковского рынка на общественном транспорте, будьте, пожалуйста, внимательны, можете выйти совсем на другой остановке по сравнению с тем, что планировали. И завтра по Библиотечной автобусы на Синие камни ходить не будут. Вот это тоже... Оперативная информация от Дептранса, да.
23: Ну, что у нас починили? Ну, я, по крайней мере, наблюдал...
24: Проспект Космонавтов починили.
23: Я не наблюдал, я с другой стороны наблюдал Роза-Люксембург.
24: Роза-Люксембург,
23: вот
24: да.
23: Это я чуть ли не в ежедневном режиме смотрел, как проходят работы. Ну, проходили довольно бодро, скажем так. Не скажу, что на тротуарах все хорошо сделано было, но... асфальт положили, ну, более-менее так.
24: А ты пешком
23: широкий.
24: Ходил
23: я
24: мимо?
23: Пешком, я пешком,
24: а,
23: вот. Пешком постоянно.
24: Даже по нашему дождливому лету
23: даже по лету мне, я
24: подвиг.
23: Всегда пешком хожу, стараюсь, когда это возможно. А, что у нас еще?
24: Дублер Сибирского тракта, проспект Космонавтов, это вот мои основные маршруты. На объездной я бываю не так часто, особенно вот этот вот участок между Московской и Базовым. Нам сказали забыть про развязку на колени. Вот я про нее и забыла. На проспекте Космонавтов, ну, в общем-то, я бы сказала, что меня все устроило. Я с удовольствием пока, значит, была там с резкой, я с удовольствием ребенку показала брусчатку, по которой еще в те самые годы ходили у нас танки, чтобы вот сразу на железнодорожную платформу поднять и отправить к месту назначения и применения. То есть в этом смысле у меня даже, наверное, больше одного крыжика. В остальном, как только начинают срезать асфальт, понятно, что средняя скорость транспортного потока у нас падает. Но я бы не сказала, что были какие-то ужас-ужас пробки.

0: пишут, отмыв денег по нацпроекту. Да ну, веселые были варианты. Там дети, родители, коляски, еще что-то. Там было несколько вариантов.
1: Ну, это надо смотреть и не обсуждать словами.
0: 6, то ли 8, выбрали 2. В итоге табличку и, собственно, знак, на котором изображена многодетная семья.
1: Нет, есть знак, есть табличка, а есть знак, который объединяет символы, символ парковки и вот эту самую табличку. То есть это просто будет вот единое что? Ну, кусок железа.
0: Единый знак. Это будет интересно, как это будет в ПДД прописано. Вот прям интересно.
1: С точки зрения того, что многодетной семье нужны 2 автомобиля, в принципе, в пользовании, ну, наверное, и в условиях увеличения количества платных парковок, именно платных парковочных пространств, да, окей. Но вот эта вот история, по-моему, надо правильно разметить вот это вот самое парковочное место, потому что у многодетной семьи...
0: А потом скажут, что, помнишь, женские парковки где в Японии или еще где начали возмущаться, почему эта женская парковка, которая розовым обозначена, она шире, чем мужская. Вы что о женщинах думаете так плохо?
1: А я бы не отказалась, честное слово. Вот когда уставшая после рабочего дня приезжаешь по осенним сумеркам, ой, а можно мне вот чуть-чуть пошире, просто чтобы не думать, я вписываюсь или не вписываюсь?
0: Ну, короче, ждем конца 26-го года и посмотрим, как это в ПДД.
1: А то приходится выезжать и заезжать на классе.
0: Будет отражено. И последнее совершенно. МВД объяснили в очередной раз, как получать свои конфискованные права. Водительское удостоверение, которое было изъято у лица, подвергнутого данному виду наказания, то есть лишению прав, возвращается после проверки знания им правил дорожного движения.
1: Ну, то есть теорию придется сдавать.
0: Надо сдавать теорию. Вот за пьянку лишили прав. Идешь, сдаешь теорию после полутора лет. Ну, если на полтора года лишили. Штраф платишь, и с тебя могут потребовать еще справку или даже освидетельствование на месте, что ты пришел возвращать себе права трезвым.
1: Даже освидетельствование? Вот это я не видела. Справка, понятно, если у нас лишение за подтвержденное состояние отменения, либо отказ от прохождения медосвидетельствования, справка еще может потребоваться, если прав лишили за оставление места ДТП.
0: Ну, потому что
1: это не всегда бывает история преднамеренная. Это вот как раз тот сложный момент, когда пострадавший убежал, а потом решил, что он все-таки сходит в травмпункт.
0: Ну, на всякий случай, потому что мало ли, вдруг ты пьяным убежал, ну, то есть логика понятна. Тебя не освидетельствовали, и ты как бы подозреваешься в том, что ты мог быть в таком состоянии. Так что, ну вот, мы рассказали, как могли, как возвращать свои конфискованные права.
1: Но там еще и срок хранения 3 года. Если не востребованы права, вот 3 года их хранить будут, а потом их утилизируют. Дальше темное...
0: А дальше вопрос.
1: Да, дальше вопрос, дальше туманное, потому что мы не знаем, нужно ли будет подтверждать, что ты сдавал на права, то есть где-то искать вот этот сертификат из автошколы и прочее. Но это вот надо выяснять у Максима Ивановича.
0: Хорошо, выясним, когда он вернется. Спасибо большое, это была программа «Макс Авто» Александре Коротковой. Удачи, до новых встреч.
1: Идите дальше на новости. Павел Рубцов.
0: Александра Короткова. Не переключайтесь.
2: Макс Авто. Реклама. В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
3: С черной белой фотографии смотрит почти мальчик. Пухлые губы, наивный взгляд. Владимира Тарика многие принимали за подростка до самой его смерти в 29 лет. Сегодня речь пойдет о человеке, благодаря которому в Свердловске появился дворец пионеров, и которого назовут уральским Макаренко. Один из главных инициаторов реставрации Харитоновской усадьбы родился в семье железнодорожного рабочего и сам еще подростком работал на Пермской железной дороге. Позже Владимир Тарик стал организатором и вожатым первого пионерского отряда в селе Колчедане, а потом председателем окружного бюро ДКО – детской коммунистической организации. Инициативного парня замечают, переводят в Свердловск. В 23 года Владимир создает первый в стране институт детского коммунистического движения. В 27 возглавляет отдел пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Водит ребят в походы, читает им книги, устраивает политбои. А что же с дворцом пионеров, спросите вы?

0: усадьба Харитоновых Расторгуевых на тот момент была в полуразрушенном состоянии. Активный парень, став еще и замдиректора Свердловского дома художественного воспитания детей, вместе с соратниками занялся разработкой проекта дворца, обустройством кружков и приглашением специалистов. Возможно, именно благодаря своей инициативности Владимир нажил себе врагов. В 1936-м на съезде комсомола он, ни много ни мало, обвинил партийное руководство в бездеятельности и страхе совершить ошибку. За Тариком пришли осенью 37-го, вспоминает его сын, кинорежиссер Владислав Тарик.
1: Мне было 2 года. Весь день я плакал, потому что я играл, сломал ногу, в гипсе лежал. И только-только я уснул, как уже постучали в дверь, и вошли, и грохотали сапогами, и ходили. После отец сидел на табурете посредине комнаты, совершенно убитый, в майке. В общем, не дали даже одеться. По-моему, он надел только пиджак. Мама ему зубную щетку в карман толкнула. И все, его отобрали у нее и повели. Она стояла на балконе на 8 марта 1 со старшей дочерью. Воронок даже не вызвали, потому что это, я посмотрел по карте, 400 метров до внутренней тюрьмы на Ленина 17. Они смотрели, как его вели.
0: Через 10 дней после ареста у Тарика родится вторая дочь, Галя. Отца она переживет лишь на год. В числе предъявленных обвинений проводил активную подрывную работу по школам и детским домам, вместо организации массовой политической работы взял курс на проведение развлечений и маскарадов, в результате пионеры мало знают о ВКПБ советской власти и Сталине. Также в обвинении указывалось, что на деньги, переданные на дворец пионеров, Тарик мог бы построить новое здание дворца, но стал восстанавливать эту гнилушку, так назвали Харитоновскую усадьбу. Если верить протоколам допросов, Тарика обвинили даже в задержке строительства парикмахерской и мостков для купания во дворце пионеров. Вот что вспоминал о Владимире в своей книге «Да, это было» горный инженер Петр Афанасьев, осужденный в том же 37-м.
2: Загремел замок, и в дверях появился новый сокамерник на вид лет 18-20. На новичке летний легкий пиджак, надетый на нижнюю рубашку, домашние туфли на босых ногах. Из одного кармана пиджака выглядывало полотенце, из другого – зубная щетка. Всего несколько дней я находился с Володей, но он покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о пионерской работе дышали такой страстью, что иногда забывалась обстановка, в которой мы находились. Как был рад Володя, что для Дворца пионеров удалось отвоевать особняк Харитонова. Перед открытием дворца Тарика уже отстранили от работы, но он не мог не участвовать в торжестве, тем более, что ему и жене прислали пригласительные билеты. Во время торжественного заседания из президиума Володе прислали записку с предложением покинуть зал. После первого допроса Тарик вернулся в таком состоянии, что уткнулся в подушку и зарыдал. За 17 лет в тюрьмах, лагерях и местах ссылки я встречался с тысячами невинно репрессированных, но арест Володи Тарика особенно поразил меня своей бессмысленностью и жестокостью.
0: Одним из последних, кто видел Владимира Тарика, был еще один заключенный, Исаак Вовси, бывший корреспондент «Комсомольской правды» на Урале. Тарика вели с допроса, седого с разбитыми пальцами рук. 13 января 1938 года его приговорили к высшей мере за активное участие в контрреволюционной организации. В одно утро в одном подвале вместе с Владимиром Тариком расстреляли 16 комсомольских работников. Позже специальная комиссия установит, что материалы были сфальсифицированы, а следователя Парышкина, который вел дело и получил орден Красной Звезды за выполнение плана по разоблачению врагов народа, самого приговорили к расстрелу. В 1956-м Владимир Тарик, человек, которому навсегда останется 29 лет, был реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
3: Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Выставки.
0: В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит сейчас выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Екатеринбург стал одним из 27 городов страны, которые принимают этот выставочный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка охватила основные вехи истории объединения от маленького общества взаимопомощи артистов до крупнейшей профессиональной организации. Выставка построена как путешествие за кулисы. Здесь 12 залов, каждый из которых раскрывает отдельную эпоху. Зарождение профессионального театра, новое искусство советской власти, времена репрессий. Военная история посвящена работе фронтовых агитбригад и театрам блокадного Ленинграда. В экспозиции исторические материалы, архивные фото и кинохроника. Посетители увидят схемы разбора мизансцен, знаменитых спектаклей, фотографии, истории известных актеров. В создании выставки поучаствовали и свердловские театры. Здесь представлены сценические костюмы, театральные куклы и фотографии спектаклей разных лет, пишет портал «Культура Урала». Эксклюзивно в выставочном пространстве показывают еще фильм «Связующая нить поколений» об истории Свердловского отделения СТД России в прошлом году, отметившего свое 90-летие. Выставка будет работать на Народной воле 49 до 25 октября.
4: Кроме того,
0: в Синара-центре работает новая выставка «Эффект Дали». Посвящена она тому, как гений сюрреализма строил свой личный бренд задолго до появления соцсетей. Это история о том, как визуальный код превращается в вирусный сигнал. В экспозиции представлены работы из серии «Дали. Знаки зодиака», «Карты Таро», иллюстрации к культовым текстам, божественной комедии «Данте» или «Старику и море» Хемингуэя, легендарный логотип «Чупа-Чупс», который придумал Дали, и архивные материалы проектов художника. Один из главных экспонатов – керамическое панно «Мэй Уэст». Дали разобрал лицо американской киноактрисы Мэй Уэст на функциональные части. Губы стали диваном, нос – камином, глаза – картинами. Образ прошел путь от идеи к объемному объекту, а затем к лимитированной керамике. В 1980 году выпустили ровно 99 экземпляров таких панно, плюс 5 авторских копий по одному на каждое панно из серии. После тиража все формы и технологии уничтожили, повтор изделий был невозможен. Эта работа является идеальным примером личной формулы успеха Сальвадора Дали – узнаваемость плюс дефицит, который не теряется в шуме других авторов и их работ. Также добавлю, что во время работы выставки в Синара-центре пройдет параллельная программа, лекции и мастер-классы. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
5: Что такое свага?
6: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
7: Кто твоя бести?
6: А гэсбингом хоть раз занимались?
8: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
9: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалала-тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
10: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
9: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардир крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
11: Крокодило, крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
9: В битвах крокодилу помогает его брат, бомбомбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг-Сахур, полено с бейсбольной битой, злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тра-ла-ла-ла-тра-ла-ла. Да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
11: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. È la moglie di Cappuccino Assassino.
9: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает Спартаку. Следующим стал Шпионира Голубиро – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
3: «Не то слово».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Банк России на следующей неделе вновь обсудит размер ключевой ставки. Заседание Совета директоров запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит размер ключевой ставки на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. Это стало первым сохранением размера ключевой ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний ЦБ подряд, пишет Интерфакс. Аэропорт Кольцово сообщил о проблемах в работе онлайн-табло. В связи с внешними причинами в нем временно не обновляются данные, сказано в сообщении пресс-службы. Система информирования пассажиров в здании Кольцово при этом работает в полном объеме. Аэропорт Екатеринбурга функционирует штатно. До момента сбоя онлайн-табло Кольцово сообщало об отмене 5 московских рейсов на вылет и прилет, и еще около 5 столичных самолетов задерживались. Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва, который поселится в уральской столице. Животное должно составить пару львицы Мири, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе. Пару львицы Мири ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это важно, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровое потомство, пишет «Новый день». Синоптики рассказали, в каких регионах России уже лежит снег. Сугробы к 14 октября намело в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус напомнил, что 14 октября православный мир отмечает Покров Пресвятой Богородицы, и этот день считался переходом от осени к зиме, а само название связывали с первым снегом. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
3: Информация на правах рекламы.
4: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
7: Dance

жив прог-рок и в 21 веке представители этого жанра. Это был коллектив Exit, Stage Left. Песня Good People, про нас, конечно же, любители музыки. Впервые эта композиция отзвучала, между прочим, в программе «Полезные ископаемые». Всем привет! Это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, середины недели, 14 октября на календаре личных побед, классного настроения. Ну а что касается рок-календарных событий, конечно, имеются знойные даты. 51 год тому назад выходит синглом песня «Rock and Roll All Night» легендарной американской группы KISS. Вращаем с удовольствием в активной радиоротации. Ну а еще 49 лет тому назад Дэвид Боуи выпускает свой 12-й сольный альбом «Heroes». Что касается именинников, день рождения сегодня встречает легендарнейший британский поп-певец и рок-н-ролльщик Клифф Ричард, который, кстати, 65 лет тому назад выпустил свой сольный 4-й студийный альбом под названием «21st Today». Сегодня обязательно откручу. А еще в этот день родились Колин Ходжкинсон, бас-гитарист, игравший со многими знаменитыми артистами, среди них Уайтснейк, Мик Джаггер, Джефф Бек, и не только. В этот день родился Эл Аткинс, вокалист и один из основателей Judas Priest. День рождения сегодня отмечает Джастин Хейворд, вокалист и гитарист группы The Moody Blues. А еще сегодня свой день рождения мог бы отметить легендарнейший британский рок-вокалист, автор, известен как основатель и лидер группы Nazareth, это Дэн Маккаферти, светлая память. Я предлагаю вспомнить вам композицию, ставшую заглавной к их пластинке 2014 года «Rock'n'Roll Telephone». Это была последняя работа Дэна Маккаферти в составе группы Дэн Маккаферти Nazareth.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

Да, это знаменитая американская женщина American Woman, канадский коллектив Guess Who. После своих гастролей по Америке сочинили эту композицию. Ну и на вопрос, кому же посвящена, отвечали однозначно: статуе свободы. Лучшая кавер-версия, вот по моему личному мнению, на эту композицию сделана не кем-нибудь, а Ленни Кравицем. Рок-арсенал здесь Виолетта. Всем слушателям рок-арсенала, которые давненько не посещали классные концерты, следующая информация, так сказать, к размышлению. Минут через 25-30, если, конечно, вы первым дозвонитесь по телефону ко мне в студию 227-1045, можно будет получить от меня из рук в руки парочку билетов на предстоящий потрясающий концерт французской группы Rockets. Легенды Space Rock отмечают в этом году 50-летие. И не первый раз, между прочим, Екатеринбург посещают. 21 октября будут выступать в «Свободе». Но я надеюсь, кому-то эти билеты очень даже нужны. Так что через 30 минут не пропускайте возможность. Главное, номер телефона не забывайте. 227-1045. Желаю заранее удачи. Йен Браун, Боб Марли. А в рубрике «Национальный продукт. Красота». Группа «Колибри». Давненько не слышали. Вот такие планы. Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльные. Сейчас успеем сгонять еще и на концерт. Это «Крылатые гармонии». Лучшие всех времен народов. Иглз, лучшие пожелания. Не кипиши. Get over it.

0: Get over it.
1: Новые релизы на Рок-Арсенале.
2: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: только о «Глазурит Авто», официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, на завтра, 15 октября, в четверг, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно облачную погоду, зато без осадков. И в течение дня плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Вот это эмоции, вот это я понимаю, вот это на разрыв. Легендарнейшая австралийская группа Cold Chisel, песня The Things I Love in You, то, что я люблю в тебе, вообще любят не за что-то, а просто так. Отдельный привет тем, кто слышал альбом, куда вошла эта композиция Cold Chisel. В 98 году выпустили шикарнейший релиз под названием The Last Wave of Summer. Ерунду не крутим. Это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало четвертого. Потирайте руки, любители посещать грандиозные концертные мероприятия. У меня есть парочка билетов на предстоящее концертное выступление французских пришельцев, легендарнейшей спейс-роковой группы Rockets, которая выступит на сцене клуба «Свобода» 21 октября в 6 вечера 18+. Билеты у меня имеются, а телефон нашей студии прежний 227-1045, 227-1045. Побыстрее набирайте, кому-то сейчас точно повезет. И вот, похоже, к нам первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Вы кто? Алло. Алло.
1: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, рок-арсенал здесь, Виолетта. Отключайте лишнюю аппаратуру и скажите, как вас зовут?
1: Меня зовут Евгений.
0: Евгений, очень приятно. Ну что, давненько не бывали на концертах?
1: Ну, скажем так, да. Полгода точно.
0: Ну, значит, билеты у вас уже в кармане. По традиции я все время задаю какие-то странные вопросы. Вообще, вы знаете, кто такие Rockets?
1: Конечно, знаю.
0: Правильно. Отлично. Значит, знаете, куда идете. Евгений, вот группа образовалась в 1972 году. Как давно это было? Вначале, кстати, они были такими волосатиками, ну, как все в 70-е. Мне вот хочется узнать от вас ответ. Может быть, знаете, как вначале называлась эта группа? Евгений, что у вас там? Кто вас вызывает?
1: Алло? Кто да вас? Нет, никто не вызывает.
0: На что же у вас?
1: Но, к сожалению, я не могу сказать, как называлось, но знаю, что они изначально были рок-н-ролльщиками.
0: Так, Евгений, у меня есть три варианта на всякий случай. Я же не зря вас это готовили к тому, чтобы у вас хорошее настроение появилось. Три варианта. Ага. Сразу же перевела на русский язык. Кристалл, первый вариант. Второй вариант. Коралл. А третий вариант. Журнал. Как же называлась группа? До того, когда они сменили свое название на ракеты. Кристалл, коралл.
1: А в оригинале как это звучит?
0: Я перевела вам на русский. Кристалл, коралл или журнал. Нет, выбирайте прямо из того, что я вам сейчас предложила. Не надо переводить ничего. Евгений, ну давайте.
1: Ну давайте попробуем, что это кристалл.
0: Правильно, потому что люди любят блестящее. Crystal называлась эта композиция. Группа. Ура! Я вас поздравляю, билеты ваши, Евгений. Что-то какое-то эхо. Вы либо обнимаетесь сейчас с радиоприемником, либо упали на магнитолу, у вас там все время что-то звенит. Такое впечатление, что это уже сигнализирует нам с Марса. Евгений, Женя, с кем-то быстренько кати 21 октября в концертный холл «Свобода». Увидишь там инопланетян. В общем,
1: хорошо.
0: Евгений, я вас поздравляю. Господи, ну что ж там вы все время звените.
1: Скажите, а я в машине еду за рулем.
0: Как вам не стыдно? Сейчас нас арестуют с вами вместе. Так, нам привет передавайте. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Боже мой, а я сейчас вам включаю песню, которую, скорее всего, вы знаете наизусть. Итак, внимание, Евгений. Кто это?
1: Да, слушаю.
0: Кто это? Кто? Да это они, Rockets.
1: Секунду, у меня...
0: Галактика.

конечно, больше, чем просто песня. Самопрезентация Bon Jovi и Legendary. Легендарнейшая группа продолжает концертировать, радовать, выпускает альбомы, фильмы, книги. Вот в последнем интервью Джон Bon Jovi рассказывал, как делается их концертное выступление. А все потому, что я часто посещаю концерты Металлики, беру с них пример, признался Джон Bon Jovi. Отдельный привет всем, кто побывал на их концертных выступлениях, может быть, разок, а у нас без билетов впереди Марк Нофлер, будут Genesis. Ну и выражаю благодарность тем, кто мне присылает композиции для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Да, я вчера вернулась, а у меня уже набор классных песен для пятничного выпуска. Еще часок я подожду, может быть, кто-то из вас пришлет такой раритет, который еще не звучал на рок-арсенале, с удовольствием возьму. Адрес мой vilka@rockarsenal.ru. Пишите скорее, присылайте музыкальные произведения, не надо их заряжать туда, просто напишите название композиции, кто исполняет, черкните мне, ну, я рассмотрю это предложение, успею это сделать для пятничного нашего выпуска. «Полезные ископаемые», где еще слышите, только на рок-арсенале каждую пятницу в 9 вечера. Дэвид Боуи уже сейчас. Jump.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Полчаса без рекламы.

Да, каждому человеку хочется хотя бы один денек быть на предельной высоте. Король на день, дурак по жизни. King for a day, fool for a lifetime. Песня, ставшая заглавной к их знаменитой пластинке 95-го. Фанатам привет. У нас впереди Билли Айдол, Led Zeppelin, а в рубрике «Национальный продукт» Наутилус Помпилиус. Здесь Виолетта, дополнительные пламены тем, кто еще не наигрался по жизни. Значит, завтра и послезавтра не пропускайте. Еще 4 билета у меня будет для тех, кто отправится в космос 21 октября в компании французских пришельцев Rockets. Евгению привет, осторожно за рулем. А это ZZ Top, для тех, кому повезет, Viva Las Vegas.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. В Белом доме активно обсуждают прекращение передачи разведданных Киеву. Об этом сообщило издание «Семафор», ссылаясь на осведомленный источник. Один из сотрудников Белого дома заявил, что единого мнения в Вашингтоне пока нет. Но Дональд Трамп настолько разгневан на Киев, что предугадать его дальнейшие шаги крайне сложно, сообщает БФМ. В Екатеринбурге решается вопрос об аресте трех подростков-иностранцев, которым предъявлено обвинение в разбое. По данным регионального следственного управления СКР, вечером 10 октября на улице Колмогорова юноши 16, 17 и 18 лет напали на двух школьников 14-15 лет, избили их, отняли два сотовых телефона и наушники. Нападавших задержали, выяснилось, что они нигде не учились и вместе с родственниками находились в России нелегально. После ЧП всех поместили в центр временного содержания для последующего выдворения из страны, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, пишет «Новый день». В Екатеринбурге 14 октября устранен сбой в работе онлайн-табло аэропорта Кольцово, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Перед этим пассажиров предупреждали о сложностях с дистанционным контролем за статусом рейсов. Данные онлайн-табло на сайте аэропорта временно не обновлялись в связи с внешними причинами. Проблемы сохранялись около часа, сообщили бюро информбюро. В России анонсировали новую экранизацию «Гулливера». Главную роль в будущей картине сыграет Гарик Харламов. Он же выступит креативным продюсером проекта. По сюжету главный герой из 16 века попадает в современную Россию и чудесным образом становится великаном, до носа которого едва дотягивается здание Москва-Сити. И теперь ему нужно во всем разобраться и попытаться вернуться домой. Доллар 83,87, евро 93,77.
0: Информация на правах рекламы. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Музыка мирового класса.
5: Эрик Клэптон.
6: Guns N'

та самая группа, которая за всю свою творческую деятельность накрыла планету своей блестящей музыкой Electric Light Orchestra All Over the World. Фанатам отдельный пламенный рок-арсенал здесь в Виолетта на наших студийных начало 5 вечера. Завтра плюс 15, синоптики обещают в Екатеринбурге без осадков. У меня подборочка, что надо, очень скоро в продолжении музыкальной программы Kiss Джо Волш. И уже сейчас сегодняшний именинник 86-й дыре сегодня встречает легендарнейший британский музыкант. Его продолжают называть королем британских чартов по той причине, что он возглавлял таковые 25 раз, нынче еще больше. Ну, а эта песня стала его визитной карточкой. Клифф Ричард, «Devil Woman».

0: Ssangyong, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является оферой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
1: Музыка на арсенале энергичная и жизнеутверждающая.

Дин из группы Eagles. Это его откровенная экспансия на территорию шаляй-валяйского настроения. Отчасти то, что ты рок-звезда. Жизнь-то удалась. Life's been good. Ну, хороший артист, настоящий рокер. Это тот, который радуется, конечно же, своему успеху. А успех, как известно, опьяняет. Но умеет трезво подойти к своей личности и уж тем более дискографии. Да ведь? Дополнительные пламенные. Тем, кто заглядывает почаще в нашу группу ВКонтакте, есть что заценить от артистов и 21 века. Есть открытия, которые стали настоящей сенсацией, если вчера пропустили, например, редкие произведения Black Sabbath. А у нас продолжение Queens of the Stone Age с новинкой. Эрик Клэптон и Джефф Бек, и одна из самых красивых версий на знаменитое сочинение Moon River. Ну а уже сейчас ловите песню, которую вы поддержали. В 2024 году мы узнали, кто такие... Дача Мандала. Это французский коллектив, исполняющий тяжелый блюз с элементами психоделии. Заглавный трек с их альбома «Кода» 2024 год.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения, сервис-маркетах Remax и remax.ru. ООО «Remax» шина Екатеринбург, Огарен 114 667 90 02 48 0.

0: концертный зал «Рок-Арсенала».
1: With a new arrangement.

может он плохо сыграть. Джобана Масса и беседа с Элис, A Conversation with Alice. Эта композиция была написана им во время пандемии, вошла в пластинку Royal Tear. Кто такая Элис, как сказал сам маэстро, это псевдоним терапевта, он был мужчиной, с которым мне пришлось поделиться своими проблемами. Ну, я надеюсь, все проблемы давно решены, потому что Джобана Масса продолжает пополнять свою дискографию и делает это, как всегда, красиво, феноменально, классически и прекрасно. Отдельный привет всем тем, кто знает его творчество и любит. У нас впереди шотландцы Simple Minds, будут Radiohead, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Алиса» и трасса Е95. Любители, не пропускайте. Здесь Виолетта, отличного настроения, скоро вечер, а это уже зажигают Queen для самой красивой части нашей аудитории. Fat-bottomed girls.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
1: Итак, на завтра, 15 октября, в четверг, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно облачную погоду, зато без осадков. И в течение дня плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

Да, такая веселая и очень умная песня «Территория» тех, кто любит попроще в этой жизни и музыку, в том числе Стинг, как бы в отместку тем, кто не заморачивает свои уши, а может быть и все части тонкой организованности своего организма, дабы понять музыку более сложную. Группа «Полис», «Ду-ду-ду», да-да-да. Всем привет из радиоприемника. Это рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных, начало 6 вечера. Ну и классно его провести завтра, плюс 15. Без осадков обещают синоптики. Впереди Europe, Billy Idol. Ну а я говорю, что собрала плейлист для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Пришлось дожидаться, но вот я кое-что дождалась от наших некоторых слушателей. Но у нас плейлист будет интересным, как всегда, потому что все как в первый раз. Услышите в эту пятницу. Тема свободная. От меня будут композиции, потому что все ждала участия еще и новичков в наш радиоэфир, но, видимо, еще кто-то не созрел. Тем не менее, ждите в эту пятницу в 9 часов вечера свежие раскопки от слушателей рок-арсенала, самых продвинутых меломанов и от меня. Ждем всех желающих обязательно в наши творческие археологические объятия. Ну а уже сейчас продолжение нашей музыкальной программы. Лучше сопроводительной, радоваться тому, что вечер-то наступил, скоро домой некоторым. Британская симфорок группа Muse. Эйфория.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
9: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы Агата Кристи. И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
10: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Да, вот они мастера, которые сделали из звукоизвлечения настоящие музыкальные шедевры. В общем, знаете ли, абсолютный слух применить можно, если он у вас есть. У них имеется дуэт Yellow, Breakout, для тех, кто спешит, ну, понятно, туда, где любят и ждут. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Так что объятия тем, кто с нами и в пути, в том числе. Вот сегодня, кстати, прекрасный наш Евгений от меня получил 2 билета на предстоящий концерт французских инопланетян. Французы Rockets отмечают 50-летие своей творческой деятельности. И, кстати, в Санкт-Петербурге, в Москве тоже будут выступать. А у нас будут выступать 21 октября в концертном зале «Свобода». Завтра и послезавтра кому-то из вас должно повезти. У меня еще 2 пары билетов имеется на это мероприятие. Так что не пропускайте. Ну и зеленые дорожки тем, кто в пути. Whitesnake, Depeche Mode. Под ваше прекрасное настроение. А уже сейчас классика. Легенды арт-рока, Alan Parsons Project. И песня «Не отвечай мне». Ну, потому что на вопрос молчание — это тоже ответ. Don't

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах RE-MAX и на remax.ru.
3: RE-MAX шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
5: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. В этом году был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. Все работы завершены в полном объеме. Верхоседский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета директоров корпорации СТС Татьяны Черных. Ее обвиняют в мошенничестве и хищении. По версии следствия, Черных и ее сообщники похитили бюджетные средства, выделенные в качестве субсидий, на сумму свыше 144 миллионов рублей. С Татьяной Черных было заключено досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке в закрытом режиме. Следующее заседание 13 ноября, пишет «Новый день». Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге весной. Луковицы цветов посадили осенью. Всего с начала года в Екатеринбурге тюльпанами оформили 36 тысяч квадратных метров цветников. Потепление пообещали на конец недели свердловские синоптики. Пик потепления придется на 15-16 октября. Днем ожидается до плюс 17 и без осадков. Спрос на красную икру к Новому году может упасть сразу на 75% из-за резкого подорожания. Сейчас икра стоит 16-19 тысяч рублей за килограмм. К праздникам цены на деликатес могут дойти до 30 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Улов в этом сезоне значительно меньше обычного. И у этого несколько причин. Повышение температуры воды, браконьеры и нашествие на Дальнем Востоке акул, которые любят полакомиться лососем. Доллар 83,87, евро 93,77.
0: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Отдельный привет всем, кто вздрогнул. Четыре всадника, не будем уточнять, так сказать, who is who. Металлика и знаменитое произведение The Four Horsemen в 83 году для альбома Kill 'Em All написали Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих и Дэйв Мастейн. Может быть, кто-то не в курсе, то, что эта песня изначально называлась совершенно по-другому, Mechanics, и имела совершенно другой текст, то есть лирику, не идентичную отзвучавшей только что композиции. Однажды мы рискнули крутануть этот вариант в программе «Полезные ископаемые». Привет археологам, конечно, помним этот момент. Ну, а только что концертная версия 2018-го «Металлика», она всегда права. Рок-арсенал здесь «Виолетта», ну, а я желаю хорошего вечера. Завтра плюс 15, без осадков, синоптики обещают в Екатеринбурге и на Урале. А у нас на рок-арсенале погоду сделают шотландка Кейт Тонстоу, In Excess будут Aerosmith, ну, а уже сейчас клевые ребята гаражного рока, семейный подряд Kings of Leon. И песня «Как пожелание, не тратить времени зазря», Waste a Moment, 10 лет тому назад появилась в пластинке Walls. Отдельный привет тем, кто этот релиз сегодня покрутит. Kings of Leon.

0: Nissan Кьонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
3: Казанова.
4: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
3: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
5: 18+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

Невозможно поверить, что на заре своей творческой деятельности они исполняли панк. Легендарнейшая шотландская симфороковая группа Simple Minds, их новинка Beginner Boys. Для тех, кто не боится начинать что-то сначала. У музыкантов созрел целый альбом, и вместе с этой песней они готовы выпустить 29 января следующего года пластинку под названием Sacrosanct, священный, ждем. Половина седьмого вечера на наших студийных. Впереди из былого заводного Sweet Bob Marley. Здорово, что с нами. Ну, а для тех, кто в этой жизни живет бодрячком, Бон Джови, высплюсь, когда уйду.

0: четвертый этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
1: Здоровые суставы дают нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
2: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Глазурит Авто. Официальный дилер Лады Глазурит.
1: Итак, на завтра, 15 октября, в четверг, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно облачную погоду, зато без осадков. И в течение дня плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

Отдельный привет всем, кто этим вечером за звездами точно будет наблюдать и ловить этот лунный свет. Mr. Moonlight Beatles. Эта песня является кавер-версией. Впервые исполнил коллектив Dr. Feelgood. Мы, кстати, этот вариант вращали в программе «Полезные ископаемые». Автор Рой Ли Джонсон. Вот, кстати, среди поклонников Beatles есть мнение то, что это не самая удачная кавер-версия от Beatles на композицию, которую очень многие делали в своих вариациях. Но мы любим. Привет всем почитателям группы, которая будет с нами, пока вращается Земля. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных, начало 8 вечера. Будут Kings of Leon, Whitesnake, а уже сейчас предлагаю сгонять на концерт. Это просто потрясающая красота. Песни, которые гарантируют тебе хорошее чувство вкуса и самые открытые эмоции. Def Leppard обещают, кстати, нам новый альбом и симфонический оркестр. Композиция «Hysteria».

0: реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да».

быть лучше. Ты кивнул кому-то, и тебе в ответ. Вот вам не больше, не меньше соглашательская политика, которая улучшает взаимоотношения, как минимум. Ирландская группа U2 Это песня кавер-версия на произведение из 80-х. Автор Шейн МакГоун, лидер фронтмен коллектива The Pogues. В записи этой кавер-версии тоже принял участие. А у нас то ли еще будет для вас в продолжении Марк Нофлер, будут Rival Sons, еще Эрик Клэптон. Здорово, что с нами. Привет всем, кто в пути. Зеленый зажигаю для тех, кто рыт вместе с нами, да и по жизни. Это Kid Rock и приглашение.

0: край суд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва. Животное должно составить пару львице Мире, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это очень солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе, и то редко. Пару львицы Мире ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это необходимо, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровое потомство. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да-да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

игрок «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок «Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».